зрачки, как маячки. А на рассвете в туалете я подсчитывал очки. А ты опять начнешь страдать. Ты будешь в этом превосходном, мне тебя не перегнать, но мне плевать. Я буду ждать, я буду биться и ломиться, буду двери вышибать, но мне плевать. Я буду ждать, я лучше всех.

тебя быстро забудут, потому что ты был жадный, злой и скупой. А я дарю людям смех,

могилки. Кто богач, кто бедняк, здесь теперь до пизды. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то рабы.

могилы кен. Кто богач, кто бедняк, здесь теперь до пизды. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то равны.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. Едем домой, город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты. Можно глотать пыль дальних дорог. Можно продать дом, кормить енотов. Один итог, и мы едем домой. Едем домой, и мы едем домой. Домой, и мы едем домой. Едем домой.

душу своим враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, практически там 5 или 6 там уже, тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

Дай мне огонь, горящий в твоей руке, озаряющий путь вперед, плывущих по жизни реке. Скажи о том, что сбудутся скоро мечты, что не будет потерь.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

Слежу со жгучим интересом за многолетним давним боем. Во мне воюет ангел с бесом,

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Есть ли на свете музыка, которая смогла бы расплавить тонну песка и превратить его в металл? Sleep эта группа называется. Наряду с Skies группа Sleep — родоначальники Стоунера. В 1991 году вышел их первый дебютный альбом. Да так вышел, что один из гитаристов забрился в монахи. Какой там нахрен песок? Трио с этого момента пишет второй альбом. В 92-м он выходит. Два этих альбома считаются классикой дум и стоун-металла. Третий альбом, состоявший всего из одной композиции, продолжительностью 53 минуты, продюсером был не понят. И вышел только неформально в 98-м году, а официально лишь в 2003-м. И потом группа Sleep заснула. И как бы случайно в 18-м году без предупреждения появился The Census. А для тех, кто любит расслабиться под звуки дрелей перфораторов с мелодичными трелями трансформаторов и отбойных молотков сваезабивательных машин, Marijuana Times 2019 года.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется. Трек «Поехали».

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерянный мир. Вид разбитых бутылок. Грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголь.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: Одиннадцатый трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер». Поехали!

0: который пел «Мама, я не могу больше пить», а мне наоборот бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
1: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, добрый вечер. 21.01 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Аську хотел сказать. Не буду говорить Аську. Давайте расскажу всем, кто у нас в первый раз, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, и если, не если, а вообще, приветствуется, просто приветствуется такой мессенджер, как Discord. Вот, итак, ссылочка на Discord находится у нас в группе во ВКонтакте.

Сорян, сорвался микрофончик. На чем я остановился? Итак, друзья, здравствуйте. Привет всем. Натаха, привет. Андрюха, приветище. ZR, привет. Как тебя по имени? Подпишись нормально. Да, я на самом деле балдею. Я считаю деньки до того дня, когда уже перейдут эфиры в студию. Не хочу переезжать в студию, потому что дома удобнее. Дома у меня под руками холодильник. Можно курить прямо в микрофон. Вот, а собаки, они только добавляют жизни. Так, кто там? Ванёк, вот, Ванёк, поменяй свой никнейм, пожалуйста. А не, я умею как-то это сам делать. Ладно, сейчас я разберусь. Вадим, привет. С кем еще не поздоровался? Не знаю. Камоныч, Родик, здравствуй, дружище. Вроде никого не забыл. Карвайн вот нарисовался у нас. Тихой приветище. Ой, ну если кого-то забыл, то по ходу эфира расскажу. Итак, сегодня у нас 25-й выпуск неформатной бомбардировки. Прям он четвертной. 25 лет недавно стукнуло компании «Бомба Питер». Буквально месяц назад. И, в принципе, знаково. И задолбал уже этот мороз на улице. Задолбал этот снег. Жрать пробовали, не помогает. Вот, предлагаю уже как-то настраиваться на весну. В чем, собственно, думаю, нам поможет сегодняшняя подборочка от «Бомбы Питер». Дашка мне швырнула очередной десяток треков. Сразу говорю, я их не слышал. Буду сейчас слушать вместе с вами в первый

раз в жизни. И, собственно, что, давайте уже начнем. А, нет, стопе, друзья. Не, ладно, давайте, нет, все-таки нет, стопе. Я же совсем забыл. Ну вот, каюсь без толков, а что делать? У нас же была прошлая бомбардировка. И надо же объявить победителей. Была же голосовалка, да? Да, вот она, была голосовалка. Так, сейчас я по-бырому куда-нибудь тыкну и посмотрю, что там у нас. Так, смотрите, по итогам голосования у нас Октябрьский проспект выбрался в лидеры. Соответственно, забираем их. Так, сейчас я возьму себе что-нибудь пишущее. Ой, пускай это будет карандашик. Так, пишу себе Октябрьский проспект. У нас победители. Октябрьский проспект. Сорян, я просто совсем забыл, что у нас голосовалка. Совсем отвык я за зимние каникулы от своих обязанностей. Вот, ну и, собственно, чего в ништяки. Я вот как тогда отметил для себя Ваню Вапилова и Гелю. Кстати, мы так и не выяснили, тишина она или тишина. Вот если, Гелька, ты нас слышишь, ну-ка расскажи нам. Короче так, победитель у нас Октябрьский проспект. Ваня Вапилов и Геля Тишина у нас идут ништяками. Вот эти три трека у нас попадают в постоянную ротацию неформатного радио. И, собственно, теперь возвращаемся уже к самой программе. Итак, друзья, еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Начнем мы сегодняшнюю программу с группы Asbest. Asbest. Причем вот я в прошлый раз пытался это выяснить, но так и не выяснил. А теперь вот у меня есть сопроводиловка, теперь я точно знаю, что это отдельная группа. Я раньше думал, что эта группа As выпустила Best сборник и получился Asbest. А теперь я знаю, что Asbest — это отдельное совершенно сборище людей. Итак, читаю сопроводиловку. Группа Asbest была образована в Питере в сентябре 2012 года. Ее костяк составили опытные музыканты, известные по другим проектам. Их совместное творчество основано на трех музыкальных стилях: ритм и блюз, соул и фанк. Отсюда, возможно, и фактура аранжировок напоминает плетеную ткань, составленную из разноцветных нитей. Вот, все, дальше читать не буду, потому что ребята молодцы, их трек есть на неформатке, соответственно, я сейчас кину ссылочку. Музыканты, друзья, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы, на свои сообщества, на свои сайты, на свои ближайшие мероприятия, это не возбраняется, это приветствуется, кидайте во ВКонтакт, кидайте в Дискорд, дабы люди, если им понравится ваше творчество, могли перейти, поглядеть, пощупать, потрогать, послушать еще больше. Итак, ставим, слушаем Asbest, «Мама», город Питер, поехали.

А итак, друзья, старт дан. Только что отзвучала группа Asbest из Питера. Трек называется «Мама». Вот, мы тут за эфиром потрепались немножечко, немножечко поболтали. Вот, кому интересно, мы тут иногда потрескиваем, похрюкиваем. Нажмите просто в Дискорде общение в эфирах мышкой и, по идее, должны подключиться. Итак, давайте начнем с комментариев. Сейчас я, во-первых, обновлю тупорылый ВКонтакт. Вот, Илюха кинул ссылочку. На куда? На куда нам Илюха скинул ссылочку? На совсем другую группу. Молодец! Молодец! Я прям вот для талантливых людей говорил, что как звучит ваш трек, тогда и... Собственно, кидайте ссылки. И Илюха не растерялся. Не растерялся, молодец. Так, ладно, никаких комментариев во ВКонтакте нет, но тем не менее, друзья, не стесняйтесь, подписывайтесь на группу, объясню почему. Котиков мы не постим, спама от нас не будет, но вы точно будете знать, когда выйдет запись вот этого эфира, когда появится голосовалочка. Вот, поэтому хотя бы для этого надо подписаться на группу, потому что там все эти хреновины мы выбрасываем. Итак, Андрюха вот пишет, в принципе, неплохой блюз-музончик, совсем неплохой. Антоха пишет, мне зашло музон и текст. Натаха написала, ушкам приятно. Ушкам приятно. Так, Илюха исправился. Грохнул свой комментарий. Молодец. Так, Родик написал, красота звучит, не мое, но вполне достойно. Ванька пишет, текст хорош. Вадим написал, хорошо было. Хорошо было. И, собственно, и... Как это называется? Коза. Коза. Ты знаешь, Ванька, Аз — это совсем другая группа. Я недавно тоже так путался. Есть группа Аз, они, по-моему, у нас из Харькова или вот откуда-то, ну, вот с Украины. Вот, они тоже у нас присутствуют, мы дружим. Вот, и когда появилась группа Asbest на сайте, я думал, что это вот какой-то бест-сборник от группы Аз. А потом уже выяснил, что все-таки это две разные группы. Вот, поэтому сейчас ты кинул козу украинской группе АЗ. Так, ну и, собственно, все, больше комментариев никаких нету. Ну, не знаю, по мне, я вообще не претендую на бога, но скажу следующее, как-то вот мрачноватенько прозвучало. В принципе, все здорово, все замечательно, но вот как-то... Очень сумрачно. Я надеялся, что Дашка сегодня накидает прям таких весенних треков, что захочется уже как-то покинуть мандариновое настроение и переключиться уже на пожирание снега и всякой зелени, чтобы набухли почки, разложилась печень. А вот как-то так. Вот Андрюха пишет, брутальный блюз он такой. Ну, наверное, да. Я тут на сайте недавно встретил, ребята выкинули. Я не знаю, хотел взять в эфир, вот не знаю, возьму, не возьму, я подумаю. То есть там, собственно, Dire Straits играет, а поет другой чувак. Вот не знаю, брать, не брать. Так, Родик, я понял. Сегодня пива не будет. Сегодня у Родика пива нету. У него сегодня котик насрал в тарелку. Ну так тоже бывает. Так то я за это кошек и не люблю. У меня только собаки, только люблю собак. Кошек вообще не понимаю, бестолковые животные. Сейчас все кошатники запихают в меня по пару тухлых мандаринов. Ладно, двигаемся дальше. И далее у нас группа «Нулевой пациент». Так, сейчас я открою сопроводиловку. Так, во-первых, удалим вот это все, что по АЗ, чтобы не путаться мне уже. Тыдын. Как хорошо дома эфирить. Вот, ребят, не поверите. Сидишь в трусах, можно в носу поковыряться. Захотелось пожрать, занырнул в холодильник, пока песенка поет. Захотел бахнуть, бахнул. Захотел покурить, покурил. Вот достроится студия и придется туда идти. А там столько ограничений, господи, боже мой. Ладно, вернемся к «Нулевому пациенту». Город Москва указан в сопроводиловке.
А трек называется «Мой бог», в скобочках «Мачо». Не знаю, то ли «Мой бог мачо», то ли это два названия песни. И читаю, собственно, сопроводиловку. Импульсивный андеграундный рок в его лучшем хрестоматийном проявлении. Твою мать, какие слова. Как это выговаривать? Концептуальная бодрая музыка, мощная энергетика и неглупые тексты, приправленные дозированной истерикой. О, дозированная истерика, это да, это родное. Вполне допускается, что нулевой пациент способен вызвать вспышку одноименного заболевания музыкального характера. Дальше читать не буду, тут целое ведро текста, друзья, давайте ставим, слушаем. Итак, нулевой пациент, город Москва, «Мой бог», «Мачо», ставим, слушаем. Вы не стесняйтесь, комментируйте, потому что музыкантам очень важно услышать ваше мнение о их музыке, потому как друзья всегда будут хвалить, а вот конкретно по делу, только без хамства, пожалуйста, без хамства, поехали.

А итак, друзья, пошла жара. 21-22 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже давно улетел. 20 секунд назад. Как? Вот, Серега кинул ссылочку на Асбест во ВКонтакт. Давайте я повторю, продублирую. Это то, что было до-до-до. До-до-до. Самая первая песенка. Вот, сейчас мы ее тут бабахнем. Серенька, а ты не стесняйся, ты кидай везде их. Вот, это если кому понравился Асбест, можете переходить, вступать. Я тоже сейчас вступлю обязательно, но, наверное, после эфира, если я еще туда не вступил. Вот, ладно. Итак, только что отзвучал у нас нулевой пациент, мой бог. И у нас в Дискорде продолжается флешмоб. Натаха, я так понял, ты кинула своего кота. Ну-ка, признавайся, это твой личный усатый, бесполосый, усатый, бесполосый Матроскин. По ходу дела, да. Так, весна-весенняя у нас активировался во ВКонтакте. Что-то мне шлет да шлет. Ребят, я сейчас личку читать не буду. После, все после эфира, все после эфира. Вот, так, что? Начинаю читать комментарии. Вот, предлагает Андрюха все в студию тащить. Это на мой жалостливый спич о том, что мне хорошо эфириться из дома, я не хочу в студию переезжать. Вот, но я так подозреваю, так, наверное, и пойдет. А так, наверное, и будет. Все туда переедет. А Коляновна, конечно, будет со мной. Куда же она денется? Абсолютно зло фрекин бог. Она в студии будет первым. Я же как сказал, что я когда ее дострою... Я нажрусь так, чтобы обоссаться прям. И уже все мои друзья, все лучшие друзья, они ждут этого момента не для того, чтобы спасти меня, а чтобы поснимать это на телефоны. Вот. И, конечно же, абсолютное зло Коляновна Фрекенбок первая студия, ступит на порог студии, дабы пометить все углы, как настоящая женщина. Вот. Так, ладно, вернемся уже к творчеству нулевого пациента. Вокал как-то не в миксе звучит, написал Антоха. Серега Карвайн пишет: мне вокальная манера чем-то Яцину напомнила. Натахи вот напомнила стрелу Морфея. Ванька пишет: такой стиль начала 90-х, Green Day. Андрюха написал: круто, нравится, но вот когда начинает подпевать женский вокал, немного как-то чуток некачественно. Чуток некачественно. Так, Родик пишет: когда подпевают, уже подпевать не всегда получается. У нас, знаешь, я когда работал в отделе культуры, у меня была своя большая звукорежиссерская комната, там было все оборудование, всякая хрень, и у нас мы прям черной краской на белой стене написали большими, огромными метровыми буквами: не можешь петь, не пей. Так, ну и все, собственно, больше комментариев нет никаких по треку от себя. Мне знаете, что напомнило? Вот был... такой вариант песни «Алчи, Алчи» у Нау. Я уже, честно, не вспомню, в каком именно альбоме. То есть там есть такой минорный у них вариант, а есть вариант, когда они поют вот это все хором. Вот сейчас, наверное, все сразу вспомнят и скажут: да, Зухер! И вот этот вот вариант, когда все хором там поют в какой-то столовой, и вот мне сейчас вот этот трек нулевого пациента очень напомнил, вот особенно та вставочка прям очень напомнила. Но я считаю, что если уж собрались добавлять такие вещи в трек, который сдается на пластинке, все-таки вот такие моменты лучше покачественнее записывать, потому что получилось так малеха, разброд. Разброд. А так, в принципе, здорово. Ну, скажем так, для панкухи, которую я не очень-то слушаю, не потому что она плохая, а потому что я ее не слушаю, вот, вполне себе даже неплохо. Получше некоторых. Так, вот, Натаха пишет: нас позови, наконец-то стану блогером, выложу обоссанного зуда. Я же говорю, все лучшие друзья, все они...
Они не, про... они не хотят меня спасать, не хотят меня отговаривать от этой затеи. Нет, они все хотят снимать это на камеру. Ладно, конечно, позову. Конечно, позову. Всех позову. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа Carvine. Меня, кстати, Дашка порадовала, молодец. Она мне, зная мою болезнь албанским языкам, она мне пишет прям, как по-русски читать. Carvine, спасибо, Дашка. Funky Nation называется трек. Город Саратов. Читаю сопроводиловку. А итак, группа Carvine была основана в Саратове в 2015 году. Основой творчества стало соединение различных музыкальных стилей, добавление клавишных инструментов, различных эффектов, а также объединение музыкального материала с прозой в целях создания единого полотна повествования. А у меня вот вопрос. Вы сейчас слышите, как у меня собака из миски пьет? Я думаю, должны слышать. На самом деле, я сегодня ради эксперимента подключил такой хороший студийный микрофон, обутый в поролоновую голову, которую я собственноручно сделал из огромного куска поролона. Но ловить он должен все. И когда Коляновна побякивала с кухни, я думаю, ее тоже было слышно. Вот, ладно. Итак, ставим, слушаем. Carvine. Funky Nation, спасибо, Дашка. А вы не стесняйтесь, комментируйте, поехали.

И вот я всегда жду вот этого блямс финального. Финального блямс всегда жду. А Илюха спрашивает, а где можно комментировать? Илья, прям вот, вот прям здесь, где ты комментируешь, тут и комментируй. Только желательно не в ответах, а отдельными комментариями, потому что ВКонтакт стал очень тупорылый. А на самом деле мы всегда раньше эфирили и чатились во ВКонтакте, но так как теперь его надо постоянно перезагружать, чтобы увидеть, что там появился следующий комментарий, стало неудобно. Поэтому мы перебрались все в Дискорд, потому что там все актуально и все моментально. А во ВКонтакте в теме есть ссылочка на Дискорд, там можно воспользоваться браузерной версией, можно установить себе на комп, на телефон, на планшет, в принципе, на любую штуку. Поэтому пока пользуемся этим, но на группу все равно подписывайтесь, ибо я надеюсь, все-таки ВКонтакт возьмется за ум и отомрет, и начнет нормально опять функционировать, и мы вернемся туда. Но пока вот здесь. Пока тут удобнее. Итак, только что у нас отзвучал Карвайн. Меня очень поразила вокальная партия. Я таких обертонов не слышал никогда. Это замечательный вокал. Отдельное спасибо автору текста. Я прям, когда слушал текст, я обычно тексты никогда не слушаю, но вот этот текст слушал, прям зашатался. Вот, добавляю себе в плейлист однозначно. Вот. И, собственно, что, ребят, правда, я ждал, я до последнего ждал, думаю, когда же закончится вступление, когда уже начнется песня. Песня-то где? Когда она уже начнется, а она раз, и я понял, это же инструментал. Вот, Илюха пишет, хотел сказать, что в композиции очень впечатлили соло на гитаре, технично. Вот. Далее в Дискорде народ пишет. Сейчас я промотаю Малёха вверх. Тын-тын-тын-тын-тын. Вот. Так. Собаку не слышно, пишет мне. Странно. Должно быть. Но это, видимо, вот этот вот. Я сделал огромный такой тампон на микрофон. Так. Вот. Нормальное начало. Прямо из фильмов 80-х, 90-х. Ванёк пишет, ничего себе соляки. Отличная ударная банка, очень оригинально. Андрюха написал, люблю подобное музло без слов, побольше бы такого. Так, слушай, вон канал у нас есть, Клубняк, там в основном все такое. Так, Серый пишет, вот мы старались, там целый альбом записан. Так, Родик пишет, прям рок-джаз, офигенно, эти ребята срочно переселяются в плеер. Далее, Антоха вот написал, это инструментал, что ли? А в целом неплохо. Вот Антоха тоже ждал, когда начнутся слова. Такое бывает, да. Вот, Серега, кстати, у меня вопрос. Я правильно читаю твою фамилию? А то я иной раз читаю, а потом я узнаю, что я ее читал неправильно, а люди стесняются сказать. Вот, и получается, что и я дурак, и человеку обидно. Вот, Серега пишет весьма недурственно. Далее, Ванька вот пишет, добавляю в плейлист, готов кавер с текстом сделать. Так, далее, Никодим, Вадимка пишет, класс. Что там дальше? Так, вот вещь. Ну, в принципе, да, вот все. Остальные, вот Натаха написала, класс. Вот, блямс финальный — это снятие. А я его всегда жду. Я почему-то прям знаю, что вот именно в этой песне, ну, в этой композиции там будет блямс. Не знаю, я почему-то вот прям сначала думаю, что вот он тут будет. И прям раз, и он есть. Так, ну и, собственно, все. Вот, Серега меня подковырнула, там, говорит, кстати, текст есть. А где? А где? Почему я не слышал? Видимо, эту дорожку забыл звукач размутить, когда сделал уже финальный рендеринг. Ладно, едем дальше. Едем дальше, а далее у нас Reward группа. Опять же, спасибо Дашке, написала, как по-русски читать. Reward. Вот, «Остановись» называется трек, читаю сопроводиловку.
Метал-группа Reward была образована в Питере в 2016 году. Основным направлением в стилистике является классическое исполнение англоязычного металла во всех его проявлениях. Изначально в группу вошли трое создателей. Все, дальше не читай, дальше пошли фамилии, регалии. Вот, ставим, слушаем. Питер, Reward, трек называется «Остановись». А вы не стесняйтесь комментарий. Комментаруйте, комментарий, все русские, кроме я. Поехали, короче.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, добрый вечер. Привет всем, кто к нам только что подключился. 21.44 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже улетел. 20 секунд задержка, не пугайтесь. А итак, только что у нас отзвучал трек группы Reward «Остановись». И тут вот промелькнул комментарий. Я начну с него. Где мои 17 лет? Кто-то написал. Сейчас. Вот, Вадим написал. Где мои 17 лет? И у меня, знаете, какой вопрос вот прям возник. Давайте мы сейчас новый флешмоб окучим, а пока я буду читать остальные комментарии. Вот, друзья, что слушали вы в 17 и что вы слушаете сейчас? Вот просто ради интереса. Вот, покопайтесь в своих аналах памяти, а я пока начну читать комментарии про группу Reward. Так, начну с контакта, потому что его надо обновить и нажать 143 раза, показать следующий комментарий. Вот, Илюха пишет: трек качает, правда, не понял, о чем песня, но саунд неплох. Так, далее. Родик вот пишет: «Мисцо зазвучало». Серега пишет: «Вернули мне мой 2007». Ванька написал: «Прекрасное сведение и мастеринг для такого тяжеляка». Антоха предложил нещадно порезать вступление. В целом, мне, говорит, зашло. Аматори «Стигмата» пусть покурят в 2007. Андрейка написал: «Для меня немного тяжеловато 2007-м». А чё так у 2007-й-то у всех? Я не знаю, вы что-то прям вас... Что-то вы в один год вас стряхнуло одной и той же музыкой, по ходу дела. Так, Натаха вот пишет, что там 2007-й, я в прошлом веке такое слышал. Неплохо, совсем неплохо, но не мое. Так... Вот, предположение пришло, что Сольничок из штата Нью-Джерси. Ну так там же написано в описаловке было, что они пропагандируют англоязычный рок. Так, Серег Тихой написал: «Мне понравилось». Женька нарисовался в чате: «Привет тебе». Жень, вот это жуткий фотошоп. Вот это вот бабища на Ямахе. Я к чему? Вот эта Ямаха, она в два раза меньше, если не в три. Это нещадный фотошоп, непрофессионально сделанный. Так, Серега Карвайн написал: это для стиля поп-рок. Так, далее. Далее, вот на долготу трека жалуются. Далее. Ну и, собственно, все. А дальше пошли комментарии к моему заявленному флешмобу. Давайте, пишите, я попозже зачитаю все обязательно. Вот, меня, знаете, что по... Не, вообще классно. Классно звучит, хорошо, мясно. Меня вот... как это называется? Я слова начал забывать, друзья, я старею, нещадно старею. Надо прекращать курить, начинать бухать. Контраст. Вот это... там, смотрите, было и... И прям тяжелое металломясо, металлическое мясо, да, где вместо костей заклепки, вместо жил якорные цепи. А потом прям так раз-раз-раз и пошел прям вполне себе такой попсорок, попсорокище. Интересный контраст, причем вполне себе так, оно не вываливается из основной канвы и звучит неплохо. Вот, ладно. Итак. Да, Жень, ну вот, ну видел я эти пульты, ну что сделаешь? Я все-таки, блин, с этим работал в свое время. Жизнь у меня такая. Жизнь такая. Ладно, начинаю читать флешмобовские комментарии. Вот Андрюха пишет: 17 слушал русский рэп, сейчас скатываюсь больше к электронщине. Ну, Андрюх, ты как бы от 17 еще пока недалеко ушел, поэтому у тебя еще вкусы не сильно поменялись, они более-менее в одном месте скачут. Натаха вот пишет: кино «Наутилус Аквариум» и сейчас примерно тоже, плюс «Атлантида», «Ласты» 25-17. Натаха, ты знаешь, вот «Ласты Колумба», я думаю, по идее, тебя от них воротить должна. Потому что меня, допустим, от своей музыки вот реально воротит. Это прям вот несказанно ужасно. Так, Серега вот пишет, в 17 Deep Purple с Цепелинами слушал, но тогда были 70-е. А сейчас что слушаешь? Сейчас не написал. Вот, ну, собственно, ладно. Ладно, двигаемся дальше. Флешмоб продолжается. Пишите, кто слушал что в 17 лет и что слушает сейчас. Потому что, на самом деле, я почему этот вопрос задал? Мне интересно, насколько глобально у людей меняются вкусы. Потому что вот у меня они как бы не поменялись, но в силу того, что мне приходится очень много слушать всякой музыки, которая мне нравится и которая мне не нравится, в силу моей второй профессии, как бы у меня понятие слушать музыку уже давно кануло в лету. То есть я лет 10, наверное, уже просто не слушаю музыку. Я или слушаю треки на сайте, или слушаю неформатное радио, когда к нему есть доступ именно в качестве для того, чтобы держать руку на пульсе, а не сломалось ли там чего. И такое понятие, как просто слушать музыку в удовольствие, у меня уже давно я его потерял. Вот. И мне просто интересно, как у людей меняется вкус. У меня вкус к музыке вообще пропал. Я вот, ну, сейчас в эти свои годы уже обращаю внимание по критерию нравится, не нравится, и слушаю абсолютно все. Вот. А так, все, я мысль потерял. Госпожа Точильна нарисовалась. Привет еще тебе. Натаха пишет, сейчас слушаю сведенный альбом. Норм, ты, это ты сейчас так это камушек в мой огород кинула, да? Ой, я понял. Я тебя не позову как блогера, да, снимать обоссанного Зухера, потому что вы подлые, вы уже сведенный альбом слушаете, а мы его еще даже не видели, не то что не слышали. Так, Илюха пишет, насчет флешмоба, мои музыкальные вкусы неизменны. Но что слушать, так и не написал. Тихушник. Ладно. Ладно, едем дальше, друзья. Дальше у нас Ice Hammer. Ну-ка, сейчас посмотрю, правильно ли я прочитал. Да, нет, неправильно. Ice Hammer. Вот мне Дашка написала по-русски читать. Ice Hammer. Вот, «Кромешный свет» называется трек. Архангельская рок-группа, основанная в 2013 году, играющая песни в стиле мелодик heavy metal. Музыка этого коллектива поведает вам о любви. Она несет в себе глубокий смысл внутренних переживаний автора о различных событиях, как настоящего, так и далекого прошлого. Дальше читать не буду, тут целое ведро текста. А у меня вопрос к музыкантам Ice Hammer. Ребят, мы вчера с женой обсуждали, а отдыхают ли люди на Белом море? Ну-ка, напишите нам где-нибудь, или во ВКонтакте, или в Дискорде. Очень мне интересно, у вас вообще пляжный сезон как таковой существует или нет? А мы ставим, слушаем Ice Hammer, «Кромешный свет», Архангельск, поехали. Ну а вы не стесняйтесь, комментируйте.

И вот оно случилось. И вот оно случилось, когда мои знания албанского были более правильные, чем у Дашки. Нет, на самом деле, Илюх, я правильно прочитал, значит. Вначале я прочитал Хаммер, потом посмотрел, что мне написала Дашка, потому что у меня с албанскими языками ужасно, она мне пишет вот по-русски читать так-то. Вот, и я читаю по ее транскрипции, все-таки правильно я прочитал. Хаммер, Айс Хаммер. Вот, он пишет, читается название правильно через «Хаммер», то есть «Ледяной молот». Кинул, Илюха, ссылочку на свою группу. Сейчас я продублирую в Дискорд. Я так понял, Илюха до Дискорда не смог добраться. Сейчас я туда шлепну. Кому понравилось, давайте добавляйтесь. Я после эфира тоже добавлюсь обязательно. Так, вот, Ванек написал... Офигеть, они что там на двух ударных установках лупят? Великолепно, мистические тексты из потустороннего мира. Это кардан так звучит, Вань. У меня была история, у меня был замечательный барабанщик, но на ту степень, на какой он был замечательным, в два раза большим он был разъебаем. Поэтому мы с ним, в принципе, расстались. Ну, расстались друзьями, но как-то раз на какой-то одной очень занудной моей песне он раскрутил вот этот самый кардан. И ты знаешь, как зазвучала песня прям совсем по-другому. Вот, и прям захотелось играть и играть ее еще. Иной раз он добавляет прям жиру. Вот, и прям захотелось играть и играть ее еще. Иной раз он добавляет прям жиру. Причем в самых неожиданных местах.

это самое дело. Вот, там можно будет поставить галочки за все понравившиеся треки, а через две недельки выберем победителей и ништяков. Вот, госпожа Точильна пишет: ужинать изволили, что я пропустил. Ну, ты, в принципе, пропустил половину программы. Вот. Но, скажем так, еще половина впереди, так что не переживай, нагонишь. Илюха написал про пляжный сезон. Фрекенбок, Коляновна, пляжный сезон на Белом море существует летом на полтора месяца, июль, начало августа. Вот так вот. А, то есть на Белом море тоже люди купаются и отдыхают. Ну, конечно, холодно, но, блин, по крайней мере, можно полтора месяца в году снять валенки, фуфайку и... знаете, как говорят, я просто очень долго жил на границе Архангельской и Вологодской области, и там говорят, вот мы, говорит, зимой ходим в куфайках и в шапках-ушанках, да, а летом без шапки и куфайка нараспашку. Так, ладно. Тын-дын-дын-дын-дын-дын. Что? А, вот же, надо же спуститься по комментариям. Так. Сейчас я доберусь. Сейчас вот Женек написал метол. Так, Андрюха пишет: совсем не мое, тяжеляк не для меня. А, тяжеляк для меня тяжелый. Нет, ну ты знаешь, есть иной раз попадается тяжеляк, который прям жирно звучит хорошо. А Серега вот пишет: а вот и соло симпатичное подъехало, металлическое такое. Вадим пишет: хорошо жахнули. Госпожа Точильна пишет: музыка мне нра, и удивительно, когда русскоязычный текст. А понятно каждое слово. Обычно за рыками можно разобрать треть. Люблю музыку в таком ритме. Так, далее. Вот, звучит жирно, вполне хорошо зачет. Я бы на них сходила бы. Я бы на них сходила бы даже. Так, ну и, собственно, все. Усё, я подписался. У вас плюс один, ну и я добавлюсь. Так, во ВКонтакте Илюха написал: у нас лето раз на раз не приходится. Бывают очень жаркие летние деньки. И золотая осень сказочно красивая. Кому ты рассказываешь, Илюха? 15 лет я топтал вашу сказочную осень. Знаю я, где, с какой стороны к медведю заходить. Вот, не ври. Не ври. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Волны». Так, сейчас я открою сопроводиловку. Вот, город Барнаул. Город Барнаул. Группа «Волны» в современном своем звучании образована летом 2011 года в городе Барнауле. Коллектив играет поп-рок с внушительным влиянием групп британского мейнстрима. За годы существования команда добилась известности в родном городе, приняла участие в огромном количестве концертов и фестивалей. Вот, ну и, собственно, ставим, слушаем. Барнаул, «Волны», пока летят ракеты. Ну, а вы, ребят, не стесняйтесь, комментируйте и кидайте ссылочки на свои группы, сайты, ближайшие концерты и т.д. и т.п. Поехали.

А итак, друзья, 22.07 на наших зеленых системных. Дашка у нас нарисовалась. Привет тебе. Я тебе уже в спину плюнул, так что ничего. Можешь не извиняться. Вот такие вот мы у нас. Мы тоже сами с усами. А, кстати, вот я ругался с тобой. Все бесполезно. Вот смотри, у барнаульцев сколько сейчас времени? Вот как ты думаешь? А вы их прям в самую практически жопу эфира засунули. Вот, ладно. Ну, должен я поругаться, а вы как думали? Не все мне помалкивать спокойно в трубочку. А только что у нас отзвучали волны, пока летят ракеты. Город Барнаул. Кинула Дашка в Дискорд ссылочку на группу. Сейчас я продублирую во ВКонтакт, пока не забыл. И заодно обновлю ВКонтакт, были ли там у нас какие-нибудь... комментарии. Ты динс. Как я ненавижу ВКонтакт этот, господи. Нет, никто ничего не написал. Вот, ну, значит, возвращаемся к Дискорду. Итак, а что народ пишет? Родик вот пишет, философские темы подвезли. Приятно звучит после мясорубки, и текст неплох. Андрюх пишет, вот прям нормальная песняга по звучанию, и музыка хорошо заходит. Антоха пишет, неплохо, напомнил Гефест, Финал и Люмен. Гефест, Финал и Люмен. Ну, Гефест не знаю, Люмен, ну, может быть, да, что-то есть такое. Ванька пишет, что-то между стилями, не могу точно сказать, но для Барнаула это весьма оригинально и необычно. Да, чем-то на Люмен подача вокала схожа, ну и грусть философии текста. А ты зря так, Вань, про Барнаул-то. В Барнауле очень много интересных коллективов. И ты прям как-то прям их так раз и растоптал. Не-не-не, там много хороших, качественных исполнителей. А, так, Андрюх вот пишет, мне больше смысловых галлюцинаций. Напомнил, прям ну очень-очень. Прям очень-очень. Так, Вадим пишет, хорошая песня, молодцы, актуально. Атаха написала, хорошая песня. А госпожа Точильна пишет, слишком тоскливо, он просит о поцелуях, а так песня хороша. Вот, ну, слушай, кто что? Кто что? Я, слава богу, тексты не слушаю, ребят, не потому что я такое говно, а потому что очень много треков ежедневно через мои ухи проходит, поэтому у меня мозг, он автоматически от текста отключается. Я не слышал, о чем песня, я всегда слушаю общую концепцию, хорошо-плохо звучит, правильно-неправильно сведено, красиво-некрасиво, и потом, вот если уже песня начинает сильно нравиться, тогда я ее переслушиваю, конечно же, вслушиваюсь в слова. Пока текст не слушал, уж сорян, поспорить пока ни с кем не могу. Вот, ну и, собственно, все. Все, больше комментариев по треку нет. Давайте на всякий случай еще раз обновлю ВКонтактик. Наш тупорылый. Наш не зря Майл купил ВКонтакт, да? Теперь они тут скоро нам сделают вообще жопу. И я думаю, давайте срочно переезжать все на неформатку. Надо неформатку сделать музыкальным ВКонтактом. Вот, ладушки. Едем дальше. Далее у нас кто-то топчется. У нас прилетели инопланетяне. Собаки всех разгоняют. Лаврентий Павлович, не надо. Ну, пожалуйста, ну дай эфир довести. Люди нервничают. У них дома тоже собаки начали лаять. Так, далее у нас... Вот мне Дашка написала, как правильно читать. Звездочка-решетка. И, собственно, город Питер, трек называется СПБ. А я, знаешь, я где-то увидел недавно, что это правильно читается как ежик-оградка. Не звездочка-решетка, а ежик-оградка. Вот. Так, читаю. Музыкальный проект «Звездочка-решетка» был образован в 2006 году. Идеями музыкальных тканей стали остросоциальные явления в Российской Федерации. Для их реализации были применены все жанры и способы текстово-песенного формата.
Вань, тебе в политику надо, честно. Если это ты писал сопроводиловку, вот тебе надо срочно идти вместо Жириновского. Куча текста, ни хрена не понял, честно. Поэтому будешь отдуваться сейчас, как песня отзвучит. Я тебя сейчас вытащу в прямой эфир. Раз уж ты у нас все равно в Дискорде висишь. А итак, звездочка, решетка. Трек называется «СПБ». Поехали, ставим, слушаем. Ну а вы комментируйте, не стесняйтесь. Поехали.

0: Короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, 22.17 на моих зеленых системных, и гипотетически сейчас вы должны услышать, собственно, человека, который вам тут сыпал на мозг холодными питерскими дождями. Ну-ка, скажи что-нибудь, Ваня, а вы нам напишите, слышно его или нет. Ванек, здоровайся уже давай, что ты там притих?
2: Да, всем привет.
1: Вот, и пропадаешь. Вот, гипотетически должно быть сейчас Ваньку слышно. Вань, вот ты... Мне расскажи, почему. Вот тебя вариант ежик оградка не устраивает? Почему звездочка решетка? Оля. Выключи радио. Радио выключи. Слушай меня в Дискорде.
2: Слушай, все, извините, пожалуйста.
1: Вот, да. Слушай, в Дискорде, потому что там задержка 20 секунд, ты просто будешь очень долго отвечать, ты будешь как ваши вот эти пограничные друзья, эстонцы, будешь очень медленно отвечать. Вот, почему звездочка, решетка, почему не ежик, оградка, так же прикольнее было бы.
2: Так вот, мы посоветовались с моим преподавателем по философии, когда я пришел к нему и спросил, как назвать свой музыкальный коллектив, он сказал, как бы, зачем придумывать буквы, придумать символы. И на самом деле группа не называется «Звездочка-решетка», она так и обозначается, «Звездочка-решетка». Вот, поэтому такое название странное. А история песни-то СПБ такова, что на самом деле я находился в 7000 километрах от Петербурга и про Петербург написал песню, потому что находясь в Петербурге, писать про Петербург очень тяжело.
1: Вот. Потому что в Петербурге есть такие, ну, раньше были штуки, они назывались рюмочные.
2: Что-то в этом духе. Ну, в общем, вот такая вот получилась история у меня с этой песней и, собственно, с названием проекта.
1: Слушай, а куда делись все пельмени, пельменные и рюмочные? Они же были на каждом... Ты же из Питера сам.
2: Я не знаю, да, наверное, санкции, наверное, из-за этого.
1: Потому что я помню вот эти золотые времена, я в Питере практически жил, я туда ездил, ну, каждую неделю на 2 дня. Каждую божью неделю в течение 6 лет. Я потому что барыжил водяры и ездил туда за спиртом. Вот. И вот этот процесс, то есть нельзя было пройти улицу целиком до конца трезвым. Ты заходил в любую пельменную, там обязательно продавали стопочку, брал пельмешек, стопочку, доходил до следующей, пельмешек, стопочка, тут же находились какие-то люди абсолютно доброжелательные, можно было проснуться вообще где-то в чьей-то квартире неизвестных людей, с деньгами, с документами, тебя накормили и опохмелили, отправили дальше. Куда все это делать?
2: Да, у нас, у питерских рокеров, это называется четверги, плавно перетекающие во вторник.
1: Вот.
2: А теперь просто все немножко меняется, как-то меняется, видимо, взгляд предпринимателей на такие заведения, меняются вкусовые предпочтения, меняются туристические какие-то возможности, наверное. Поэтому, собственно, инфраструктура идет в сторону каких-то не пельменных, а обычных фастфудов или каких-то шаверм, или каких-то кафешек более-менее бюджетных. Ну, главное, что пока что есть замечательные клубы, и замечательные музыканты, и замечательные музеи, и институты замечательные.
1: Понятно. Ладно, давай я тебе буду читать комментарии, раз уж ты тут все равно висишь, а ты будешь на них сидеть и обижаться.
2: Ну, ничего, я...
1: А нет, музыканты, они обязаны обижаться. А как ты думал? Не будешь плакать, мы тебя побьем. Чтоб точно заплакал. А так вот, Антох пишет неплохо. Родик написал ломанные ритмы. Пусть поют любую фигню за барабаны в плеер. А ты вообще как к своему творчеству относишься? Очень, как это называется, сердобольно. Это детки или это поделки?
2: Сложно сказать, я просто музыкой-то занимаюсь фактически 6 лет, поэтому у меня уже как-то переболело все, и сердце, и душа, и как бы и мозги, и как-то... У меня музыка совершенно уже не приводит в состояние каких-то качель психических, так что для меня это всего лишь навсего какая-то музыкальная наука, где надо постоянно совершенствоваться, искать какие-то новые акции. И, собственно, выстраивать отношения, учиться, учиться, еще раз учиться.
1: Тебе точно надо идти в политику?
2: Ну, наверное.
1: А сопроводиловку ты писал, нет?
2: А, сопроводиловку, по-моему, из Бомба Питер мне прислали, я так шаблончик подстроил немножко.
1: Вообще ни хера не понятно. Блять, столько воды, но ничего не понятно. Вот сейчас я тебе задал сейчас конкретный вопрос. Ты к песням к своим как относишься? Как к деткам или как к поделкам? Ты вывалил целую кучу информации и вот вообще не попал никуда. Как ты к своим песням относишься? Ты страдаешь? Ты их выстрадываешь?
2: Наверное, да, безусловно. Это же все-таки какие-то рождения из моих каких-то талантов, если они, конечно, есть. И поэтому, наверное, как детям, безусловно. То есть не как каким-то коммерческим раскладом или там еще. В общем, они как-то связаны, наверное, все-таки с моим смыслом жизни, нежели с смыслом жизни окружающих. Вот так я отвечу.
1: Смотри, вот Родик тебе написал, я искренне считаю, что в ваших словах есть рациональное зерно. Ваши тезисы фундаментально прочны, а аргументы неоспоримы. Предложенные вами идеи вселяют нам надежды на... Ты понял, да? Вот он тебе отвечает тем же, чем ты нам сейчас. Вот.
2: И Камоночку большое человеческое спасибо за то, что он постарался и потыкал в клавиатуру такой огромный текст.
1: Спасибо, Камоночка. Вот, ладно. Ванька, давай я тебя отрубаю, будем двигаться дальше.
2: Всем успехов, спасибо огромное, спасибо огромное за приглашение.
1: Далее.
2: Я с вами всегда на неформатке.
1: У тебя там, кстати, много треков, мы тебя в какую-нибудь программу позовем еще.
2: Отлично, да, всегда рад. Всегда включаюсь. Счастливо всем.
1: А итак, далее у нас группа Элиза. Блин, мое зрение, оно вот прям ваш пень зрение. Сейчас я перейду к крупному тексту от Дашки. Так, Лиза Брунмайер. Let me go. Let me go. Мне Дашка написала по-русски. Let me go. Спасибо тебе, Дашка. Так, Лиза Брунмайер, исполнительница авторских песен, преподаватель музыки, лауреат международных фестивалей, как флейтистка, вокалистка и автор-исполнитель. Владение несколькими музыкальными инструментами, а также полное музыкальное образование позволило реализовать самостоятельный проект, в котором Элиза совмещает функции автора, исполнителя, а также саунд-продюсера. Дальше читать не буду, будем сейчас слушать песню. Итак, город Питер, Элиза Брунмайер, Let Me Go. Поехали, ну а вы не стесняйтесь, комментируйте трек, слушаем.

Ух, итак, 22-27 на наших зеленых системах. Смотрите, как до вас, от нас уже. С вами диджей Зухер, моя Аська 96-47. Ух, господи, что я все про эту Аську. WhatsApp 902-75-00-59. А кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, все уже давно у нас сидят в Дискорде, потому что контакт тупит. Тупит, сволочь, не по-детски. Вот, ссылочка на Дискорд есть в теме во ВКонтакте. Добавляйтесь туда. Только что у нас отзвучало... Господи, Эвелина, я стер просто там, а тут очень мелкий... Элиза. Элиза Брунмайер, Let Me Go, город Питер. Вот, госпожа Точилина скинула фоточку. Это по поводу людей, которые пускали слюни. Вот Ванька написал, кажется, я влюбился в этот голос. Вот, и Точилина швырнула ему еще фоточку. Дабы, чтобы прям в ашпе. Ну, как бы в одном городе живете, я думаю, найдетесь. Так, Родик пишет, лирика, фортепиано, вокал, я кончил. Я тебя поздравляю, собственно. Собственно, как это, функция сегодняшней программы выполнена на все 100%. У Родика был секс. Наконец-то. Наконец-то. Так, что там еще нам пишет народ? Действительно, очень неформатно для такой очаровательной певицы-артистки. В плейлист однозначно. Госпожа Точильна пишет, очень интересная музыка, неожиданно. А на русском можем ли? Спросил Вадим. Да я думаю, может, а почему бы и нет? Просто, видимо, захотелось стартануть с этой песни на «Бомба Питер». Я же так понимаю, это с диска. Это же с диска, видимо, у нас все треки идут. Так, Андрюшка вот написал, малость расслабился, даже в сон потянуло. Так, Антоха пишет, голос-то ничем не выделяется, а вот исполнение это да. Так, далее, вот спасибо за такой глоточек свежего воздуха, товарищ, их есть у меня, как бы, да, у нас еще два глоточка будет. Так, тихой Серега пишет, сразу захотелось в паб и как следует взгрустнуть. Родик уже взгрустнул. Ну, взгрустни ты, ну что делать? Так, Дашка пишет, все верно, все треки с охоты с 86-й сегодня играет. Так, ну и, собственно, все, больше комментариев никаких нет. Сейчас еще обновлю ВКонтактик, может, там что-то появилось. Этот гребаный ВКонтакте, который надо по 3000 раз. Он теперь еще и выделился у меня. Вот. Илюха написал. А, это к теме о Питере. И в Архангельске были пельменные, как ни странно, и рюмочные были. Ты знаешь, они были везде, но в Питере это было прям как-то как стихийное бедствие. Даже нет, не бедствие, это было здорово на самом деле. А там было недорого. Вкусно и невозможно отравиться. За 6 лет каждую неделю и ни разу не траванулся, ни водкой, ни пельменями. Все было здорово и как-то душевно. В Архангельске то и в Туле они были, но как-то это все было не так. У нас, грубо говоря, там на Тулу было всего 2 пельменных, но стопочку там тебе точно бы не налили, и по щам можно было схватить легко. В Питере как-то это вот именно было как дыхание. Вот я не знаю, как это еще объяснить. Ну, надеюсь, ты понял. Ладно, едем дальше. Далее у нас Владимир. Вот фамилия еще. Теперь надо опять на крупный шрифт переключаться. Вот, Владимир Анахарет. «Евангельский свет» называется трек. Город Питер. Читаю сопроводиловку проекта «Анахарет». Сформирован в 2008 году при участии Андрея Кириллова, Анатолия Павлова и Владимира Корнилова. Записали в 2008 году первую демозапись под названием «Тени», сняли на репетиционной точке клип, и нас заметили организаторы концертов. Вот, дальше читать не буду, тут большое-большое ведро текста. Давайте будем стоять слушать. Итак, город Питер, Владимир Анахарет, «Евангельский свет» называется трек, поехали. Слушаем, а вы не стесняйтесь, комментируйте.

А итак, друзья, 22:35 на моих зеленых системных. Тут вот, видимо, надо было слушать текст, но так как я текст не слушаю, для меня как бы все это пролетело мимо. Вот, поэтому буду читать только комментарии. Так, ссылочки кинуты все. Родик пишет, вот текст хороший, без выгибонов, музыка просто и понятна. Ванек вот написал, гитарные партии совсем как в ленинградском рок-клубе звучат, тексты, видимо, по Библии написаны, увы, не мой взгляд. На мой взгляд, такое спорно воспринимается. Натаха пишет, вот сначала подумала, что будет ядреный христианский рок, но, слава богу, обошлось, все в пределах разумного. Я понял твой скепсис. Так, Андрюха пишет, песня норм, если текст не слушать. Ну что ты так, Андрей? По мне так наоборот. Вот, Дашка пишет, видишь, людям нормально. Ну, скептизируют люди, Дашка. Люди скептицируют. Блин, все, я уже слова начал забывать. Так, Илюха вот пишет, с первых нот очень напомнило раннее творчество Виктора Цоя. Прям вот вижу грядку с алюминиевыми огурцами. Да нет, Илюш, нет, вот прям совсем, наверное, не попал. 45-46, они у меня в барабанных перепонках просто как на пальцах отпечатки, вот так 45-46 у меня в ушах. Вот. Тут нет, совсем не попал. Дашка вот пишет, бросьте, мне кажется, это прям классический питерский исполнитель. Но не знаю, я тебе и в Туле таких человек 30 найду легко. Так, Родик пишет, мы с тобой абсолютно противоположные мнения высказали. Баланс вселенной. Ну, быть балансу, быть балансу. Давайте дальше двигаться. Далее у нас группа КТ, и поют они про КТ. Вот называется песня «Это поют коты, город Москва». Группа так и называется КТ. Вот я не знаю, как это переводится. Читаю сопроводиловку. В конце лета 18-го на прогретых солнцем московских улицах у двух музыкантов возникла идея запечатлеть в музыке весь драйв и солнце самого футбольного лета нашей страны. Символом и тотемом новой группы парни решили выбрать свободолюбивого московского КТ. Ну вот, в принципе, я не ошибся. Первый сингл получил название «Это поют коты» и полностью впитал в себя романтику больших городов. Дальше читать не буду. Ставим, слушаем, собственно, КТ Москвы, КТ Москвы, это поют коты. Поехали.

Ну вот, собственно, и все, друзья. 22:42 на наших зеленых системных. И финальный трек сегодняшнего эфира отзвучал. Ну, что сказать. Программа была сегодня прям разная. Прям разная. Спасибо, Бомби Питер. Взял на заметочку три трека себе на карандашик. Не скажу, какие, не скажу, чтобы вы пободались. Чтобы пободались обязательно в голосовалочке. Вот, давайте зачитаю все-таки комментарии к данному треку, потому как они были, и они есть, и все еще царапают. Вот Родик написал, что у Зухера мания величия началась. Что такое, Родик? Она у меня как бы и не прекращалась. Я царь радиоэфира. Вот, у меня мания величия, даже когда я сплю, не отключается. Так, Ванёк пишет, просто мило и серьезно по тексту, подаче и музыке. Так, Дашка пишет, мне кажется, отличное завершение сегодняшней неформатки, отличная песня. Родик пишет, задорно поют, вполне слушабельно, в утренний плейлист самое то. Антоха пишет, неплохо, но как-то мимо сознания. Дашке захотелось лето, солнце и прогулок. Да уже, да, уже пора, уже хочется, уже как-то все, уже надоела зима. Уже прям вот вообще надоело. Так, что там? Вадим пишет, хорошее настроение создали, молодцы. Ванька пишет, самый хороший финал для эфира. Мурчание котов прикольное у Андрюхи. А сегодня вот не зря у нас флешмоб по котикам был. Так. Госпожа Точилина пишет, подача хорошая, спасибо. Как ты? Замурчательно. Замурчательно, да. Натаха пишет, хорошая песня и классный эфир. Часть эфира. Спасибо за часть эфира. Да не за что, господи, ну что вы. А итак, друзья, что будет дальше? Завтра, нет, в четверг. Скорее всего, в четверг вечером появится запись сегодняшней программы. Появится голосовалочка на сайте Неформатного радио. Ссылочка обязательно будет в группе Неформатного во ВКонтакте. Поэтому подпишитесь, кто еще не подписался. Мы котиков не спамим. Вот, собственно, завтра ждем вас с Коляновной здесь же в 21:00 в рамках программы «Миксер». Вот, кого завтра не будет, не забываем, в четверг у нас будет «Мысли о смысле» у Ставрограда. Но что-то он анонсик еще не выкинул, не знаю, кто будет, но кто-нибудь будет обязательно. Собственно, все. Не болейте, любите друг друга. Всем пока, всем счастливо. Услышимся завтра. Сейчас за эфиром болтать не будем. Ребята, отключаюсь. Пойду питомцев своих прокармливать. А давайте всем пока. До завтра. Счастливо.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Нина Александровна Бродская. Дочь профессионального барабанщика. По-любому будет что-нибудь петь или на что-нибудь играть. Нервы не считаются. И Ниночка с 8 лет осваивала, нет, не барабаны, пианину. После окончания школы поступила в музыкальное училище имени Октябрьской революции, дирижерско-хоровое отделение. А потом поступила в оркестр Эдди Рознера и в 65-м году вышла на большую эстраду. Понимаете, чтобы петь красиво, в советское время нужен был опыт или образование, а еще дар. И вот такой дар был у Нины Бродской. Звенит январская вьюга.

Нина Бродская написала, кстати, три книги. «Хулиганка», «Голая правда о звездах эстрады» и «Звенит январская вьюга». Советую, кто интересуется историей советского музыкального бомонда, почитать, так скажем, из первоисточника о всяких внутренних темках. Много интересного узнаете. Ну а в общем, не любили в верхах молодежную музыку в конце 60-х, 70-х годов в России. Ну просто все попадали под раздачу, кого не спроси. Магомаев, Мулерман, Ободзинский, Ведищева. Не обошлось и с Ниной Александровной. Тоже те же и так же.

1979 году с семьей уехала в США. Выпустила там несколько альбомов, пластинку на английском языке «Crazy Love». Ее песни даже попадали в ротацию некоторых американских радиостанций. В 2017 году на сцене Екатеринбургского театра комедии поставили спектакль, посвященный трем звездам советской эстрады: Нины Бродской, Аиде Ведищевой и Ларисе Мондрус. Постановка получила название «Оттепель. Мелодии судьбы». Сейчас Нина Александровна по-прежнему живет в Америке со своим мужем Владимиром Богдановым. Между прочим, с 68 года в браке. Во как! А теперь вот что. Это тоже Нина Бродская. «Буратино».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

Быть может, где-то снова волхвы обнаружат в небе тонкий намек, что в соседях жил какой-то прав.

0: ведь предают друзья.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

0: Короче, Шухер, здесь диджей Зухер.
1: А итак, другие и подруги, 21.00 на моих зеленых системных. Всем привет, с вами диджей Зухер. Сегодня четверг, сегодня финальный отбор участников на фестиваль Revolution. И, собственно, 9 участников, которые уже победили в трех этапах каждый. В каждом этапе по 3 участника. Все, я начал заговариваться, друзья, всем привет. Итак, для новеньких рассказываю, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Не забывайте нажимать колокольчик, потому что ссылочка на голосование появится именно у нас в группе «Неформатное радио», чтобы не проебать вспышку. Вот, ну и, конечно же, всех зову всегда в Дискорд, потому что там не надо обновлять страничку, там все оперативно, быстро, понятно и доступно, и все уже давно тусят там. Вот, ну и сразу же здороваюсь с Дениской, с Геннадием, с Вадимом, Родик вот у нас присоединился к нам, здравствуй, наш молдаванский друг. Юва, привет, Натаха, здравствуй. Ты сегодня загадочная или нет? Вчера-то загадочная была, сегодня ты как у нас, которая с Подобаева. Вот, еще одна Натаха, приветище, которая Арника, кто у нас там еще? Яков Николаевич, здравствуй, Витос, привет. Все, вроде со всеми поздоровался, ну, с остальными уже по ходу пьесы. Вот, как вы вчера долго ли сидели еще в голосовом чате, мы тут после эфира все допивали. У кого что было, допивали. Вот, но я самый первый свалил, потому что мне допивать было мало. Вот, а ребята там остались еще потрындеть. Вот, СС у нас нарисовался. Здравствуй. Здравствуй, дружище. Антоха, привет. Ладно, давайте уже начинать. Натаха еще сегодня не решила, какая она. Ну да ладно. Сейчас определишься. Итак, смотрите, друзья, что у нас. Сегодня мы отслушиваем 9 претендентов. 9 участников на... А, нет, 9 претендентов участников финального отбора. Вот так вот. Что-то я... Выпить, что ли, надо? Я не знаю, что я сегодня так плохо разговариваю. Вот. И, собственно, голосовалка появится завтра утром на сайте Неформатного радио. Ссылочка будет у нас в группе во ВКонтакте. И 2 недели вам биться. 2 недели биться, только умоляю, не накручивайте голоса, потому что вам будут предлагать купить за небольшие деньги. Это все очень легко отслеживается, поэтому не занимайтесь хуйней. Если хочется вложиться деньгами, то лучше вложитесь их у нас на сайте и воспользуйтесь какой-нибудь услугой. Вот, все это вычисляется просто очень легко и быстро, поэтому не надо, а мы будем позорить обязательно, поэтому ни к чему все это. Вот, и чего, давайте начинать. Начнем мы с группы Fun Day. Сейчас я открою сопроводиловку, Ванька мне тут все накидал с транскрипциями, все как положено. Вот, город Истра. Fun Day не мейнстрим и в творчестве имеют зрелую внутреннюю позицию, не претендуют на широкие массы. Для группы ценно разделить и сохранить свою самобытность, а не раствориться в толпе. Итак, ставим, слушаем Fun Day, трек называется «Возможность». Я просил ребят прислать другие треки, которые еще не звучали у нас, поэтому будем надеяться, что сегодня повторов не будет. Поехали!

Так, начали. Олежек, здравствуй, сидит он у нас на страже метрополитена. Ну ты смотри, чтоб там этот главный рельс не спиздили. Это, знаешь, была история, я еще тогда жил в Белозерске, и друган у нас, он работал в котельной. Ну, представляете, да, большая котельная, которая отапливает там несколько пятиэтажных домов, и мы туда любили по зиме прибухнуть сходить, вот, и, короче, проснулись мы от дикого крика, где-то в 4 утра пришел Колькин начальник и выдал такую фразу: «Блядь, все лежат пьяные, двери нараспашку, хоть один котел выноси, хоть другой». Вот, ну, если кто понимает, каждый котел, он весит примерно так, это тонны 2-3, вот, и вынести его, ну, просто не составляет труда, да, особенно когда все вокруг пьяные валяются, хоть один выноси, хоть другой. Так, 002-903, как тебя звать, мальчик, девочка, не люблю я вот эти номера и кликухи, представься, пожалуйста, привет тебе. Яшка пишет: в русскоязычной группе с английским названием есть скрытый смысл. Fun day, фу, нда, уш, и все на местах. Вот. А котельная отапливает озеро, чтобы оно было белым. Нет, та котельная отапливала только оптиковские дома. Вот, ладно. Так, что там еще? Натаха пишет: ой, сколько парашютистов приземлилось под рок прошлого века. Так, Генка пишет: я не металлист, но эта группа нравится. Антоха пишет: вроде ничего, правда, по звучанию похоже на лайв. Прям не похоже, а мне кажется, это лайв и есть, причем лайв лайвовый, наилайвейший. Вот. Стыдновато, если честно, такие записи на радио присылать. Ну, видимо, у ребят просто еще нету студийки. Желаю вам, запишитесь уже быстрее, чтобы было что показывать людям, потому что, ну, с таким звуком, конечно, за фестиваль биться еще куда ни шло, но вот за ротацию, допустим, уже сложно. Так, ладно, что там у нас еще? Фандей, дайте ссылку на вас, просит СС. Боцман меня зовут. Вот, говорю, не люблю кликухи, не люблю номера, но хоть понятно, что мальчик. Ладно, Боцман, будешь у нас мальчик-боцман. Лиза, привет. Давайте ехать дальше. Дальше у нас Майлз Элон. Город Москва. Про себя написано следующее: альт-рок группа, полуфиналисты международного музыкального фестиваля Эмергенза, выступали на московском. Вот зачем это вот все вы пишете? Я не понимаю. С помощью музыки участники группы отображают светлые и темные стороны современного общества. А в данный момент группа активно концертирует, идет работа над записью новых синглов группы. Итак, Майлз Элон, трек называется «Drunk Song». Не знаю, это, видимо, на немецком. «Drunk Song», «Drunk Song». Я не знаю, как это правильно читается. Короче, простите мой албанский. Ставим, слушаем. Майлз Элон, Москва, поехали.

А итак, друзья, 21.16 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Вот, что у нас там отзвучали только что Майлз и Лон. И народ пишет следующее. Натах вот пишет, для выездных мероприятий, может, и сойдет, а что послушать, нет. Нет. Серега пишет, кстати, хоть я не люблю русских на английском, но у парней не бесит произношение. А мне, знаете, всегда интересно, а вот люди, которые поют на английском, как правило, мне кажется, процентов 50 они даже не понимают, что поют. Вот честно. Ребята, вот Майлз и Лон, кто-нибудь сейчас из вас тут в чате у нас есть? Нет, расскажите, вы хоть понимаете, что поете или нет? Кто тексты вам пишет? То есть вы вкладываете туда наш великий, могучий, я имею в виду смысл, в слова? Или они на уровне, вот как пишут английские панки? Вот, ну просто я не понимаю ни английский, я вообще никаких языков, кроме русского, не знаю. Ну, если не считать 8 языков программирования. Вот, все остальное не мое, как бы пытался учить, не получается, у меня кретинизм. Но мне всегда интересно, вот, насколько вы вкладываете, если вы сами пишете тексты. Так, что там у нас еще? Дениска пишет, чтобы попасть на фест, нужно было в обязаловке петь на английском, что ли? Я к тому, что очень много того, что было уже на фест, прям процентов 80, наверное, на английском. Вот. Так, что там еще? Привет, боцман. Привет, боцман. У нас, говорит, тут все сегодня свои, да? Боцман, лоцман, штурман. Здравствуйте, а я кацман. Так, Володя пишет, произношение класс, даже переводить не нужно. Ну вот, Вовка, видно, понимает, что там пели. Я, например, не знаю, о чем была песня. О любви? О любви к родине? Про что была песня? Так, что там? Соло шредное такое, Серега пишет. Яха написал, все песни оставить, только гитарный соляк, остальное в топку. Боцману не зашел иньяс. Так, что там еще у нас? Некий закос под Deep Purple, пишет Геннадий. Олежек написал, не люблю английский, да еще и ломаный, ну, русская группа, но пойте на родном русском, музыка отличная. Антоха написал, цейлонская почта звучит бодро. Ты понял там что-то про цейлонскую почту? Вот ты хоть кто-то какие-то слова понял. Так, Витос написал, мудно, однако, мудно. Новое слово в моем лексиконе, мудно. Лучше не, мудно. Мудно, вот так вот. Серый пишет, преждевременно ссылку кинул. Ничего, Серый, зато я уже вступил. Вот, вечно я то в говно, то в группу вступлю. Ну вот, я уже вступил. Так что двое в голове у вас плюс один. Так, девушку танцевать звали. Вовка пишет, вот. Серега, 8 языков. Да, 8 языков программирования. Знаю, это у меня единственное, что у меня в языках получается. Вот, но когда они в голове перемешиваются, мне постоянно приходится проверять синтаксис, потому что когда их много, это прям беда бедная. Так, WhatsApp у нас нарисовался. Вот, сейчас они нам все расскажут. Так, привет тебе. Привет тебе, девица. 2609 пишет, вот от Майлз и Лон тексты сами пишем, все знаем. Разбираемся, никаких американских панков. Ну, вот вам слава богу, что вы хоть знаете. А просто я знаю, что некоторые группы, они даже не знают, что поют. То есть вот они какой-то текст где-то выцепляют, какую-то музыку кладут на это сверху, и бряк-бряк-бряк пошло дело. Вот, ну расскажи теперь хоть, о чем песня-то была. Потому что интересно же, а то на английском, а мне бестолковому вообще никак. Так, ладно. Едем дальше. Чизбургер спрашивает, как за Юлву голосовать можно? А я в начале программы говорил. Вот, в середине скажу еще раз. Далее у нас Артибенд. Сейчас я их найду, где они там у нас. Артибенд. Вот же, описаловка. Команда, воспитанная на классическом хардроке и хэви-метале, стремятся делать качественную мелодичную музыку, тем самым
отдавая дань уважения динозаврам этого жанра. А итак, Артибенд, Москва, трек называется «Ночные волки». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте. А еще раз напомню, наш WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Чизбургер, для тебя специально говорю, не забывайте ставить колокольчик, нажимать, потому что ссылочка на запись эфира и на голосование, которое будет длиться аж до 3 июня, будет размещена именно у нас в группе. Итак, Артибенд, «Ночные волки», поехали, но остальные все перебираются пока в Дискорд.

А итак, друзья, 21-26-18 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Добавил я себе, включил низовые колоночки на 300 ватт, чтобы меня прям подпинывало, чтобы меня прям в анус подталкивало хорошо. Вот, по-моему, первый коллектив, который достойно более-менее звучит. Вот тут написал Серега, что уж больно до хера ревера, а так норм. Ты знаешь, я пока про ревер не могу ничего говорить. Я уже давно жалуюсь практически на каждой передаче, что у меня новое помещение, и оно еще не заглушено, поэтому у меня тут эхо летает. По реверу ничего сказать не могу. Пишет, вот до предыдущего эфира вообще не помню, сколько лет в чате не сидел. Был еще такой веб-чат, кроватка назывался. Ретро, как и метал байкер Музон. Ревера на вокале уж больно до хрена, а так норм. Вот, ну, у нас вариантов больше нету, понимаешь, мы раньше во ВКонтакте общались, а теперь ВКонтакт тупорылый стал, то есть приходится постоянно обновлять странички, плюс там еще вот это ветвление гребаное, пока коммент найдешь, ну и пиздец. Вот, и мы отказались от ВКонтакта, раньше там у нас было прям месилово, теперь все в Дискорде сидим. Так, что там у нас еще? Володь пишет, Ялта, 86-й год. Олежек пишет, Масясиклу услышал. Это точно хэви, музыка зачет. И на русском прям контраст перед предыдущей. Ты знаешь, я мотоцикл услышал, тоже у меня прям аж сплакнул. Потому как был я владельцем Масясикла в свое время. Потом продал его, купил первой жене шапоги. Шапоги первой жене купил. А сейчас вот уже второй год, думаю, надо Икжерика взять 400-кубового. Мне больше и не надо. А так вот почоп-чоп-чоп-чоп-чоп, хорошо. Вот, ну, осталось денег накопить. Так, вот в WhatsApp мне предыдущая группа, которую Майлз и Лон написали, про что песня была. Написали они, что песня переводится «пьяная песня», это вот до вот этой, которая была, про друзей, которые отлично провели время в стрип-клубе, а утром не поняли, где проснулись, но нашли чем взбодриться. Вот, в скобочках написали «пиво». Хорошо, хорошо, что про пиво вовремя мне сказал, а то я уж подумал, они прям стриптизершами и взбодрились. Так, по поводу этого трека, вот WhatsApp пишут, 0174 номер, пишет, хорошо спели, но арией повеяло. Ну, ты знаешь, мне кажется, все хэви-метал группы, они приблизительно все на арию похожи. Тут как ни коси, ты знаешь, я очень не люблю арию, очень не люблю. Ну, не знаю, с чем это связано, просто не люблю, какое-то вот у меня неприятие. И поэтому вот вся музыка такого плана, она как-то отторгается от меня, и очень мало групп, которые вот мне заходят именно вот в таком виде, в таком варианте, и их можно прям, наверное, по пальцам двух рук пересчитать, но название сейчас не вспомню, даже не пытайте. Так, Демьян пишет «Ария», что там, Олег пишет «Зачетная песня про байкеров, все в рамках жанра, отличная песня». Витос написал, не очень люблю подобное направление, но это, ребята, вроде ничего. Вроде ничего. Так, что там у нас еще? Генка пишет, красиво, старый Аракс напоминает. Володь написал, здорово, ребята, делают, тут ничего не добавишь, не убавишь, точно Аракс. То есть, а я не знаю, кто такой Аракс, поэтому мне... Вот мне сейчас скажи Аракс, я прям сразу вспомню какой-нибудь коньяк. Почему-то у меня с этим ассоциируется. Так, Антоха пишет, неплохо, этакий закос под old school, ну или такое хорошее сведение. Так, Яков, дядя Яков, нет, ты у нас будешь старик Яков теперь, все, ты сам себе дал хорошее прозвище. Старик Яков пишет, это всесторонний по музыке и по словам и по исполнению охуительно. Видимо, плохая работа с фанатами. Так, Боцмана качество звука радует, но не люблю такой вокал. На вкус и цвет, конечно же. Ну, это да, вкусовщина, как бы я считаю. У любой группы есть 1-2 миллиона поклонников, просто их надо потихонечку выцепить на... где? Из соцсетей выдернуть, да, и перетянуть к себе.
Так, что там? Главное мое дохуя прочитал как дохрена, а сам потом ВКонтакте пиздец-пиздец. Ну что ты, не переживай, я матерюсь выборочно. Знаешь, моя логика, она даже мне не всегда понятна, но когда я смотрю, что вот фраза звучит как-то корявенько вот с этим матерком, да, я или другой матерок вставляю, или сглажу, а потом могу, да, как сапожник, потому что все-таки 5 навигаций на пароходе отработал, вот боцман, а я лоцман был. Я говорю, все свои. Яков Николаевич у нас тут есть, да. Так, что там? Плохое зрение, но суть ведь передал. Плохое зрение, но суть ведь передал. Про что ты? Про что ты, старик Яков? Так, что там у нас еще? Юрий Антонов и группа Аракс. Вот и как. Что там еще у нас? Не помнишь ли такого товарища? Юрок Антонов 80-й на всех дискотеках Союза звучал. Слушай, ну, Юрту Антонову я знаю, конечно. Вот, но что он с Араксом пел, я не знаю. То есть для меня есть лейбл такой, мастодонт в очках под крышей дома моего, Юра Антонов. Вот, ну, может, 2-3 песни вспомню его так вот, чтобы прям я им не увлекался. В 80-е я что я слушал? Я тогда Нау уже слушал вовсю. И нет, до Цоя еще тогда не добрался, по-моему. А может уже, я уже плохо помню. Я уже тоже старик. Старик Яков у нас и старик Зухер. Да-да. Два пескоструя тут сидят. Понимаешь? Так, ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа Шварцтаг. Шварцтаг. Шварц не так. Вы Шварцтаг? Нет, мы Шварц не так. Город Москва. Про себя написано следующее. Шварцтаг стал одной из первых команд, начавших культивировать индастриал метал и NDH в России с использованием родного для этих жанров немецкого языка. Соблюдая традиции немецкой школы, группа не копирует слепо западных исполнителей, а привносит в стиль свое индивидуальное. Музыка Шварцтаг — это размеренность мелодий, плотное низкое звучание и маршевые ритмы. Тексты концептуальны и повествуют о превратностях людских судеб. Часть песен создана на основе реальных событий. Вот, группа Шварцтаг, вы нам сейчас тоже, вот как Майл Салон мне кинули, описал, о чем песня. Оказалось, я думал про любовь к родине, а оказалось, чуваки в стриптиз-клубе были. Вот, ну и, собственно, тут тоже у нас Шварцтаг, Траум называется трек, город Москва, поехали, ставим, слушаем, ну а вы уже комментируйте, пишут, Шварцы уже были, да, конечно, были, это уже у нас победители всех отборов, и сегодня финальный отбор, вот так вот. Итак, поехали.

Итак, друзья, пока в кнопочку попал мышкой, уже тут пол эфира прошло. Так, в прошлый раз вот пишут нам в WhatsApp, Немчура пободрее была. Вот, пободрее была. Ты знаешь, я честно скажу, я сегодня слушаю, у меня такое ощущение, что в начале песни у него початок кукурузы, вот он его понадкусывал, набил полный рот, что-то там к середине песни его все-таки проглотил, и потом вот стало слышно. В принципе, музон достойный. Слов я, конечно же, нихера не понял, что там написано, что там спето, но неплохо. Порадовал как-то так вот и интересный мотивчик в припеве. Даже интересный. И какой-то там инструментик такой интересный. Я вот его слушал. Я потом еще раз послушал. Вом делал периодически. Что это, ребята? Ну-ка из Шварцтага напишите, какой у вас там набор инструментов и что вот это вот вакало там периодически. Или это вы гитару так накрутили? Интересно мне, интересный звук. Так, Витос пишет, своеобразно, хоть немного отличается от Рамштайнов. Ну, Витос, вот если к вам в Пермь они приедут и напишут на афишах Рамштайн и где-нибудь на стадионе, чтобы смотреть сверху, мне кажется, хрен отличите. Вот мне так кажется. Так, что там еще у нас пишет народ? Закос под Рамов смело. Звук на клавишах покачественнее. Рамштайн один в один, Демьян пишет. Индастриал пишет, Траум мечта. Песня, можно сказать, автобиографичная о том, что музыка в душе и сердце, и без нее трудно представить свое существование. Так, Тёмка пишет, ребята, Рамштайн это уже сделали, зачем повторяться? Генка пишет, лишь бы не зиговали, а то 9 мая прошло и скоро 22 июня. Но мы не знаем, что там еще. Так, дудки с такими гитарами, оригинально. Вот, ну вот, кстати, может это дудки были. Ну вот я помню, звук какой-то прям там провякивал. Интересный звук, интересно. Я бы себе его хотел в качестве перкуссии, этот звук. Интересно. Так, что там еще у нас? Босману зашло хоть и на иностранном. Вот какое словосочетание, трудно выговариваемое. Так, ладно, Антоха пишет, плотно звучат, но почему на нерусском языке? Ну, потому что они же написали, они немецкие, вот эти вот, немецкий оккультизм возрождают. Так. Что, лучше арию играть, спрашивают? Ну, вы еще подеритесь, ё-моё. На вкус и цвет все сосиски разные, ребят. Я всегда говорю, кто бы, чё бы не играл, лучше, лишь бы делали это хорошо. Потому что, чё тут, у каждого есть свои фанаты. Так, Олежек пишет, звучат очень фирмово, не люблю я басурманский язык. Но тут хоть немецкий на немецкий похож. А вот музыка охуительная, зубастенькая. Ударных мало, Демьяну. Мало Демьяну. Ударных. Так, что там еще? Группа «Мираж» музыка нас связала, но только на немецком. И Суханкина петь отказалась. Думаешь, а нет, вот как раз «Вом» это вот она, наверное, и делала. Так, Юлька, привет. Пишет, такой вокал неплохо в церковном хоре прозвучит. Бас-октавист. Его бы у нас в Гнесинке с руками оторвали и без экзаменов взяли. Ну, не знаю. Думаешь? Я переслушаю. Я потом переслушаю еще. Так, что там у нас еще? Так. Это мы уже прочитали. Набор инструментов богатый. Я понял. Короче, западло открыть секрет. Ладно, я сам придумаю себе звук и буду им пользоваться. Так, ладно, что там еще? Витос пишет, мне, кстати, знакомый этих ребят советовал в Пермь пригласить. Ну вот, видишь, я прям не в бровь, а в глаз. Зови, вот они сейчас здесь все. Давайте ехать к Витосу. У него там хорошие подвязки по концертам поможет организовать. Так, мужской вокал всегда в цене, особенно при поступлении на вокальный или дирижерский. А мне, знаешь, всегда было интересно, зачем дирижер? Юлька, вот ты как человек, который в теме,
ты человек, я так понимаю, в теме. Вот я не понимаю, зачем нужен дирижер. А, собственно, все музыканты, которые когда-либо учились хоть сколько-нибудь в музыкальных школах, нас чему учат? Вот размеры, вот паузы, вот длительности нот. То есть все это есть. Сели нахрена нужен дирижер, если все в партитуре расписано? И если ты можешь играть с листа, то как бы и все равно они все репетируют. Зачем нужен человек, который машет дубиной? Вот зачем? Я не понимаю, честно. Много раз смотрел, мне уже 42 года, я все думаю, как, для чего и почему. Вот, ладно. Где девчонки-то, спрашивает Олежек. Я-то на работе, жинка дома, подзатыльников некому отвешивать. Даешь девчонок в эфир. Ну, вот все, ты себе выпросил. Вот придешь, тебе не то, что подзатыльник, тебе пиндюлей навешают. Ладно, дирижер нужен, вот Натаха пишет. Юлька пишет, хор самостоятельно, как оркестр, одновременно не вступит. Так, хорошо, я понял, это метроном такой. Это такой метроном, дирижер. А сам дирижер, интересно, пользуется метрономом? Есть ли дирижер для дирижера, который дирижирует дирижером? Вот, мне тоже это интересно. Ладно, давайте ехать уже дальше. Далее у нас двое в голове. Серега, я уже у вас. Собственно, ты кинул ссылку раньше времени. Давайте буду читать сопроводиловку. Итак, двое в голове, город Москва. Написано следующее. Все попытки музыкального самоопределения для ребят неизбежно заканчиваются фразой «Короче, фигачим, что хотим, и называем это панк-рок». Группа в строю с 2012 года, хотя и перерывами. В настоящий момент двое в голове — это несколько человек, отличающиеся друг от друга инструментами, привычками и внешне. За плечами тыдын-тыдын-тыдын. От релиза к релизу группа, не теряя начальной энергетики, растет профессионально, заигрывает с инструментами и стилями. Поехали, ставим, слушаем. Двое в голове, трек называется «Игра», город Москва. Ну а вы комментируйте.

А итак, друзья, 21.50 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. С вами Диджей Зухер. Мой WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Также всех зову в Discord, потому что все именно там у нас и тусуются, потому что во ВКонтакте чат стал гниломодный и в нем неудобно общаться. Вот, собственно, чего там у нас еще? Прям молодость вспомнилась в нулевые, ребята сорвали бы банк, пишет мне абонент 0174. Ну да, где-то так, где-то так. Так, Натаха пишет, прикольные, вот это мне больше нравится, чем все предыдущее. Серег, ну я вот могу тебе сказать, что вот сегодня мне бэки понравились. Вот в прошлой песне что-то было прям не очень, а вот в этот раз бэки вовремя, не вовремя, а как это, правильно звучат, правильно подобрана интонация. Так, что там у нас еще? Сейчас обновим на всякий случай ВКонтакте, вдруг туда все-таки кто-то пишет. Не пишут, слава богу. Пишите все в Discord или в WhatsApp, ребят, потому что, ну, во ВКонтакте невозможно общаться. Так, что там у нас? Яха написал, двое в голове, полная херня. Это про предыдущий раз. Сегодня просто великолепно. Вот так вот. Антоха пишет, бодрая панкуха. Генка пишет, талант не пропьешь и консерва не спортишь. Генка, ты шапку нашел или нет, расскажи. Или ты плюнул и забил. Вот, Валерия, Лерка, привет, приветище. Я тут смотрю, ты заходила недавно, в прошлый раз в чат, и написала, блять, опять все проебало. Я тебе хотел ответить, что причина-то уважительная, проебало, это хорошо. Главное, не просрала. Так, что там у нас еще? Так, ищем. Я просто пролистал вверх, и теперь мне надо вернуться туда, где я был. Где я был, туда, где надо мне вернуться. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот. Олежек пишет, начало было такое многообещающее. Думал, ща порвут эфир, а тут пук и просто лайк. Light Punk Pops. Вот, такая муза очень приелась уже на каждом углу. К стилю отношусь отлично. Песня хорошая, но не удивили. Обычный поп-панк. Вот. Ванька пишет, Захар, ты не тот трек группы врубил. Ванечка, друг мой, двухметровый мой человек в пончо. Ну, как я мог врубить не тот трек, если я врубил то, что ты мне прислал? Собственно, взял из архива и поставил. Дружище, ну я из пальца высосать никак не мог. Проверь архив. То, что ты мне отправил, то я и включил. Так, Серега пишет, накладка небольшая, должна была быть премьера песни «Пламя костра», но игра тоже хороший выбор, за обещанной премьерой всех приглашаем в ВК, сейчас залем. Серый, кинь мне песню, мы ее в конце все-таки пропиздошим на все, сейчас я тебе скажу, сколько нас народу в онлайне, сейчас страничку какую-нибудь неформаткину открою. Вот сейчас у нас висит 17 765 человек в онлайне. Замечательная цифра. Закидывай ко мне песню zuchersobaka.neformatnaya.ru, и я ее в конце эфира пиздану. Так, что там у нас еще? Демьян пишет очень бодренько, позитивно. В танцы тащат под пивкоту. Под пивкоту. Вот, Юлька пишет, ох уж эти секвенции бэки в терцию, твою мать. Вот как начинаешь общаться с человеком из какой-нибудь Гнесинки или Дорогомышки, прям кажется, что все сейчас терминами засыпали, музыки не осталось среди терминов. Так, что там еще дальше? Настроение прям поднялось, боцман пишет. Что, Вовка пишет, из этой песни можно годный танцевальный ремикс сделать. Ты знаешь, мне кажется, любой панк можно миксовать, и получится интересно. Так, в Пермь позитивчиком улетел, вот Витос пишет «Бодрый позитивчик». Кстати, вот под пиво эта песня вошла бы только в путь. Бека чересчур, ми минор рулит, подобрала аккорды к этой песне мысленно. Ха-ха. Ха-ха-ха-ха, ты страшный человек, Юлька, нет. Нет, это кошмар, мысленно подобрала к этой песне аккорды. Ты не дирижер, ты прям вот уже музыкант. Ты не на того человека 11 лет училась. Так, Ксюха пишет, и без ремикса круто.
Что там еще у нас? Не подбирай больше никаких аккордов, пишут. Ну или тщательно мой руки после подборов. Вот Генка шапку нашел. В сумке, говорит, была. Ну, слава богу, слава богу. Потому что шапка такая, она была раритетная. Таких больше не найти. Вот, ладно, все. Все, вроде все написали, все зачитал. Поехали дальше. Далее у нас Джек Оранжевые Кеды. Да, они... Я надеюсь, они все-таки переименовали себя в Джек Оранжевые Кеды, потому что Губка Боб Квадратные Штаны звучит, и Джек Оранжевые Кеды тоже звучит охуительно. Насколько помню, девочка там поет. Читаю сопроводиловку. Группа Джек — это постоянные эксперименты на волнах панка и рок-н-ролла. Мозаика мелодий и образов, в которых каждый сможет увидеть себя. Ставим, слушаем Джек Оранжевые Кеды. Трек называется «Шанс». Город Москва, поехали!

Ох, умничка! Ох, молодец! Молодец! Срочно, срочно грузи своих треков на неформатку, ибо хочу еще послушать. И прям вот, наверное, возьму что-нибудь даже в программу в ближайшую, в миксер. Так, ладно, давайте что-нибудь читать. Давайте что-нибудь читать. Лерка ржет. Так, ладно, давайте что-нибудь читать. Давайте что-нибудь читать. Лерка ржет.

Группа «Вкусный вокал», не раздражающий, приятное расщепление, динамично выстроенные куплеты. Вот вошел профессионал с бумажкой, всех разлиновала, посчитала, разложила. Так, Боцман пишет: «Вокал у девочки хороший, но как-то не под такую музыку, подача не агрессивная». Ну, не знаю, в принципе, неплохо, неплохо. Генка пишет: «Тема не вставляет, но голос космос». Так, вот, отправили. Отправили на почту. Сейчас, ребятушки, сейчас прям давайте, пока не забыл, сразу ее проверю. Вот же она, да, вижу. Сейчас скачаю сразу, чтобы... А то я могу забыть. Сохранить. Где у нас тут Revolution 4? Так, миксер. Revolution 4. Сохранить. И сразу запихаю ее в плейлистик. В самый кончик, конечек. Так что мы сегодня группу «Двое в голове» будем слушать два раза. Два раза. А они мне за это пришлют пузырь вискаря. Какого-нибудь вкусного. Так, вот, все, подсунул в самый финал. Мы ей прям завершим эфир сегодняшний. Так, читаем дальше. Читаем дальше. Олег просит срочно повторить песню, супер песню. Нет, сегодня мы работаем за вискарь. Сегодня работаем за вискарь. Повторять будем только «Двое в голове». Так, Юлька пишет: интересно послушать ее вокал в других жанрах. Возможно, он бы еще раскрылся. Ты знаешь, я вот помню, в прошлой программе мне понравилось. В этой программе мне понравилось. То есть, собственно, еще хочу песен. Джек, «Оранжевые кеды», грузите треки на неформатку. Возьму в какую-нибудь ближайшую программу. Так, Яков Николаевич пишет: хотел курить, но оказалось, что новая песня. Красиво, ор вообще изумительный. Вот, басисту респект, пишет Демьян. Родик, наш молдаванский друг, пишет: вот это вокал, где, блина, голосовать? Голосовать, блина, будем начинать завтра утром. Так, что там у нас? Дениска пишет: буду голосовать за кеды, поет хорошо, и я тоже захотел трунделя с губкой Боб. Я вас всех подсажу на эти величайшие. У меня жена, она на меня все время орет, говорит: что за дерьмо, что за хрень. А тут мы как-то ночью как-то мы раз уже, оп, и включили телевизор, а там как раз шел губка Боб. И она со мной смотрела, не отрываясь. Это же вот абсолютно даунский мультик, но он настолько прикольно даунский, что понравилось. Вот, и теперь она тоже загорелась идеей, чтобы у меня были штаны с губкой Бобом. Так, что там у нас? Тёмка пишет: ритм-секция хорошая, немного отдает ГЗР, только по размашистей, только баса в ритмических акцентах не хватает, и паузы бы чуть-чуть четче подчеркнуть, бы чуть-чуть четче. Подчеркнуть. Ну, я не знаю, Тёмка, на вкус и цвет, как мы постоянно об этом говорим, это вкусовщина, как бы одному так нравится, другому так нравится. А третьему, вот, Олежек пишет: все на своих местах, круто, ребятки, зачет от меня, отличная песня, респектую. Вот, что там у нас еще? Серега пишет: Джек клевый, расщепило классно, Антохе зашло. Так, что тут? Генка пишет: тут бэк и нахрен не нужен. А там не бэк, там, по-моему, она сама и подпевает сама себе. Так, вот, Андрюха Колесников присоединяется. Молодец, умничка, кинул ссылочку. Сейчас у вас будет плюс. А, я в тот раз еще плюсанулся, так что я уже у вас. Что там у нас еще? Что там у вас еще? Губка Боб не даунский мультик. Посмотри хотя бы 30 серий. Я... посмотрел не 30, а 300 серий. Поверь мне, я фанат этого мультика. Он даунский насмерть просто. Но он настолько... как это? Сейчас я попробую. У меня нету вот этого красноречия родиковского. Он настолько гармонично передает мой внутренний мир, что в принципе можно мне сделать татуировку на спине «Губка Зух». Вот. Так, не сметь обижать. А кто его? Его никто не обижает. Вы что, ребят? Я наоборот, говорят, трусы хочу себе такие. Мы в каком-то из прошлых революшенов эту тему сильно мусолили. Вот как раз, когда Джек у нас была,
И

Я всем говорю, что если увидите, только вот не то, что мне кто-то... А, Ванька мне прислал ссылку, там такие, ну, они пидороватые, я такие не люблю, трусы в обтяжечку, такие лоснящиеся, и там, где член, нос, у губки, ну, как бы это пошло. Это... Я вот именно хочу такие вот семейники, стандартные, совдеповские, ну, чтобы они все были в губках-бобах. Вот если где-то увидите очень большой размер, высылайте мне. Буду прям благодарен несметно. Так, что там у нас еще? Кто ваш педагог по вокалу, спрашивает. Юль, ты сейчас у кого спросила? У меня педагог Зухер. Вот, и он меня слушает и пиздит часто прям по голове и всем тяжелым. Так, что там еще у нас? Так. Бэки все мои, кто интересовался. А, вот, все-таки две девочки. Или это одна девочка? Ну-ка, блин, Пеппер Мандарина. Как тебя зовут? Ну, не люблю я кликухи. Ну, давай по-человечески разговаривать. Так, что там еще у нас? Штаны или трусы? Трусы, ну, я их штанами называю, ну, которые как шорты. Так, одна я. Вот, я же говорю, что одна она, только как зовут. Так, Натаха пишет, 18 лет назад были в моем доме такие семейные труселя с губкой, но небольшого размера, все уже износили. Вот, Настюха, сейчас я тебя срочно переподпишу, как тот козлик, который всех посчитал, а я Зухер, который всех подписал. Так, изменить никнейм, Настюха, Джек, оранжевые кеды. Вот. Все, теперь я тебя обозвал. Так. Что, едем дальше? Едем дальше. Далее у нас радио темного леса. Город Дмитров. Читаю сопроводиловку. Родилась из молчания радиоэфира. Они хотят нести музыку и слова, и энергетику, и радость, и любовь. Когда мир стоит на грани поэтической и музыкальной катастрофы, они хотят вмешаться. А еще они точно знают, все тайное однажды становится музыкой. Радио «Темного леса», Дмитров, трек называется «Матрица». Поехали! Поехали!

телефон. Я отключил интернет. Достал свой старый домофон и кучу классных кассет. Пишу стихи от руки, а не в заметках айпада.

ни одного человека. И это правда беда 21 века. Я ухожу в темноту гулять на детской площадке.

А итак, друзья, 22.11 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит от нас уже. Вот Боцман спрашивает с Грушинского фестиваля песня-то. О, Грушинский фестиваль, ты еще не слышал. Вот завтра будет Грушинский фестиваль, а сегодня что? Ты... Нет, очень все хорошо, зря ты так подъебываешь. Мне понравилось. Так, что там у нас еще? Легкий недострой гитары придает ламповости. Юлька страшный человек. Мало того, что она, понимаешь, подбирает мысли на аккорды, она еще и недострой гитары слышит. Твою мать, все. Юль, ты знаешь, тебя скоро забанят везде и не будут пускать на концерты. Особенно на акустические, потому что по твоему лицу будет читаться, что вот у него третья струна перетянута. Фи, как можно играть? Как это можно играть? Так, прикостровое творчество, пишут мне в WhatsApp. Верни мне мой 2007. Да нормально все звучит, а что такого-то? Так, номер 5030 пишет, неплохо вокальчик бы вначале выдвинуть. Но я говорю, я сегодня по сведению вообще не комментирую, потому что у меня очень помещение такое сейчас не заслуживает доверия. Могу брякнуть что-то и окажется, что глупость сказал, потому что еще плохо у меня слышно. Вернее, слышно, но у меня тут эхо летает. Так, Антоха пишет песню про нашу действительность. Старик Яков переел красных таблеток, которые давал мне лысый негр в очках. А зачем ты их жрал? Это же свечки были ректальные, твою мать, Яшка. Ну, их не жрать надо было. Вот у меня попугай, поэтому и сдох. Так, Родик пишет, ого, своеобразно забираю срочно конфискацию с принудительным написанием новых песен. Так, что там еще? Генка кайфово пишет, заслушался, взгрустнул. У вас, кстати, снег там растаял или у вас он еще и не начинал таять? Ну-ка, расскажи. Так, Юлька пишет, бэк в октаву интересно. Очень неплохо зашло у нас Олегу в Москву. Так, что там еще? Натаха пишет, гуд. А свести еще по-человечески вообще супер, но для революшена такие песни не пойдут. Следила за радиоточкой, как они в прошлом году фестивалили на революшене. Там нужны веселые песняги, над которыми думать много не надо. Вот. Так, что там еще? Пощадите, это последствия преподавания. Нет, все, Юль, ты в черном списке. Ты в черном списке. Тебе надо, знаешь как, ходить на концерты, вот эти, как фестиваль масок-то, где он, в Венеции, да, по-моему, проходит, вот в какой-нибудь маске красивой, чтобы никто твоего лица не видел. Потому что как только, представляешь, вот артист играет, выкладывается, всю душу вкладывает, тут ложанул где-то нотку, спел неправильно, тут еще гитара недострой, и все. А у Юльки-то все на лице написано. И человек пошел прям посреди концерта, встал, разбил гитару и застрелился к чертовой матери. Вот, так. Что там у нас? Вовчик пишет, сведение такое, потому что писали все вместе и разом. А так вот и пишем. А при чем тут как пишете и как сводите? Это же абсолютно разный процесс. Писать можно 20 минут, а сводить можно годами. Я по себе знаю, я свои песни никогда сам не свожу, потому что это превращается в вечный процесс перезаписи. Вот. Так, ты «Матрицу» не смотрел, походу, пишут мне. Темнота тульская, от «Матрицы» отключаются красными таблетками от негра в очках. Нет, Яков Николаевич, это ты так думаешь? Это в твоей «Матрице» ты видел негра с красными очками и голубыми таблетками. Вот, а в моей «Матрице» это был не негр, а китаец. Вот, и приносил он мне не таблетки, а ректальные свечи. Вот, так что... Просто у нас разная матрица. Ветер, но уже без снега. Ну, Ген, я надеюсь, что у вас уже скоро будет тепло. У нас пока осень, но уже солнышко так выглядывает. Я, кстати, сегодня фонтан закончил. Все, я красавел. Я прям такой красочный мерзавец. Провел туда свет, фонарики, все, красота. Накидали сегодня туда стеклянных камней огромных. Разорились. На рубль набрали, сходили. Так, ладно. Что там у нас еще?
что там у нас еще? Антоха пишет, про вокал я писал к предыдущей песне. А, ну, у меня сейчас же, видишь, я не разделяю ссылками, что звучит сейчас тот-то и тот-то, потому что они же у нас на сайте их нету. Вот, может быть, я пролистал. Так, Юлька пишет, неправда, у меня очень приятное лицо. А я не говорю, что у тебя лицо страшное. Нет, ты же неправильно поняла. Я говорю, что когда ты будешь слышать, что артист лажанул, по твоему лицу это можно будет прочитать. Я вот вообще ни грамма не говорил про то, какое лицо у тебя, приятное или неприятное. Все люди приятные, особенно когда они улыбаются. Вот чем больше они и шире улыбаются, это вообще, а особенно милота, когда двух передних зубов нету. Это прям вот вообще красота. Но надо шире улыбаться, шире. Так, ладно. Что там у нас еще? Потянула вас песняга на фармацевтику. Ладно. Так, Ванек пишет, в этом году изменили систему голосования. Вот, про Revolution. Ладно, поехали дальше. Дальше у нас... Кто? Группа Угли. Вот их у нас на сайте много, прям. Да. Город Сергиев Посад. Читаю сопроводиловку. Основаны в начале 2000-х в подмосковном Сергиевом Посаде. Сперва команда играла классический русский рок, затем стала внедрять другие стили. Панк, альтернатива, фолк-рок, психоделика. Несколько лет треки Углей были в ротации независимого американского интернет-радио It's All About Music. В англоязычном варианте группа называется Ugly Band. Ужасно уродливый. Такая вот игра слов. А сейчас выйдут уроды и споют нам. Споют нам по-русски. Ну, это америкосы так говорили. Так, в 12-14 годах группа приняла участие в проекте Шумова, Лепницкого и Троицкого «Белый альбом». Треки Углей были включены в сборники «Underground». Так, ну вот это нам вообще ни к чему. Все, давайте ставить слушать. Итак, группа Угли, трек называется «Противоположности», город Сергиев Посад. Поехали, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте, не забывайте.

Итак, друзья, это были у нас угли противоположности. Ну и, собственно, песня также и прозвучала противоположно. Олежек пишет: начали с джаза и в припеве бахнули. Круто, зачет, прям необычно и приятно удивили. Так, вернемся все-таки к началам. К началам комментариев. Где там у нас? Где там у нас все закончилось? Тырин-тын-тырин-тырин-тын-тын. Вот же. Зацени свой шедевр во дворе под названием «Фонтан». Олежек, ты про что сейчас? Я знаю свой шедевр во дворе под названием «Фонтан». Он прям офигенен, офигенен. Так, вот, Володя пишет: вот сейчас очень интересно все звучит, кайф. Родик пишет: конфискую, суперское оформление. Классные переходы, Натаха пишет. Антоха написал: неплохо, милота с панком звучит интересно. Вот как этот стиль называется. Это милота с панком. Это милые панки. Милые, добрые, родные такие все, улыбаются. Вот. Иракезы такие все разноцветные, в розовых оттенках. Так, ладно. Родик пишет: как скачать этих великих людей? Офигенчик же. Ребята, а что вы не кидаете действительно ссылки на свои группы во ВКонтакте, на свои какие-то сайты? Это же не возбраняется, это приветствуется. Это же надо, чтобы люди раз зашли и сразу и добавились, и послушали еще. Вот. Так, Яков Старик пишет: прям для фильма «Тарантино». Проходящая мимо жена сказала: какое-то говно слушает чукотская песня. Что вижу, то пою. А где волынка и бонги? Где волынка и бонги? Бонги с волынкой не сочетаются. Вот, Мира, привет! Привет тебе! Пишет: очень классная песня. И да, перескоки из огня да в полымя. И вообще привет посаду, 3 года там жила. Ну вот, Дашка, привет, молодец, что заглянул на огонек. Так, пил и тупил. Отличные слова, в двух словах весь смысл сокрыт. Крутой трек. Так вот, за этот трек тоже голосану. Демьян пишет: очень нравится. Вопрос: как вживую это вы исполните? Если так же прекрасно, то замечательно. И с вертушкой отличная идея, привет соседям. А чё нет-то? Да ну ладно, ну когда команда сыгранная, то хоть в 3, хоть в 4 темпах можно играть. Главное же что? Главное репетировать. И причем без дирижера. Вот я всегда считал, ну мне обычно хватало барабанщика, который занимается ритмом. Он отстукивает начало и поехали, и дальше. Держитесь ритма, смотрите в ноты. Нахрена нам дирижер? Вот, ладно. Что там дальше? Что там дальше? А дебил, оказывается, Михаил. Вот это поворот. У нас есть хоть один Мишаня в чате? Сейчас он будет плеваться. Так, Витос пишет: хорошая песня, мне понравилась. Генка пишет: честно, не понял. Ксюхе тоже вот не зашло что-то. Что там еще у нас? Industrial решили Шварцтаг на себя, конечно, ссылочку кинуть. Так я же говорю, а что вы стесняетесь-то? Кидайте. Вот я сейчас прям у вас у Шварцтагов плюс один добавился. Так, что там у нас? Друзья, кто у нас там? Макс, да вот добавляю тебя. Все. Вот прям родственники могу галочку поставить. Могу поставить галочку родственники. Так, что там у нас? Женек вот кинул ссылочку на угли. А, по-моему, я у вас уже, нет? Ну-ка, да. Я уже у вас. Так, что там у нас еще? А, хвастайся фонтанчиком. Ну, слушай, я его... знаешь, как завтра солнышко будет? Я же туда накидал стекляшек красивых. Он журчит, переливается, все по стекляшечкам. И вот будет завтра солнышко, я его, конечно же, отщелкаю, конечно же, буду хвастаться. А, я вам завтра вечером и похвастаюсь. Мы же будем, что тут, вечерять? 8 вечера-то будем вечерять, вот я вам и покажу всем. Так, что там у нас? Разножанровость, музыканты-экспериментаторы. Так. Где тут уже добраться? Вот, я имел в виду бэки-барышни. Ребят, киньте ссылку на вас. Киньте ссылку на вас. В конторе есть все ссылки на группы.
все ссылки на группы. Все, я запутался. Так, WhatsApp, что там мне написали? Miles Elon, а я, по-моему, у вас тоже уже есть. Ну-ка. А, нет, нету, все, у вас тоже плюс один. Все, други и подруги. И тоже, друзья, давайте добавляйтесь, друзья, не стесняйтесь. Так, ну и что, едем дальше. Спрашивают, брать ли завтра бухло. Ребят, ну смотрите, давайте я расскажу все. Вот сейчас мы программу отпрограммим, потому что это же все-таки не касается неформатного радио, это касается меня лично. Сейчас мы программу закончим, и я в конце все расскажу. Так, что там у нас есть? Дальше у нас группа Юва. Группа Юва, город Пушкино, читаю сопроводиловку. Самая романтичная группа с битбоксом. А, сейчас Яша будет плеваться. Сейчас старик Яков будет плеваться. Коллектив сформировал оригинальное звучание, сочетая в своем творчестве романтичные тексты, роковые рифы, битбоксы, фолковую скрипку. Выпустили макси-сингл, постоянно участвуют в социальных и благотворительных проектах. Собственно, ставим, слушаем. Группа Юлва, «Сюрпризы жизни» называется трек. Поехали, ну а вы комментируйте. Комментируйте, поехали.

Ну да, я вот в прошлый раз, ребят, ну не ругал, а советовал, что битбоксеру вашему надо, конечно, примочечку, которая басит. Которая басит, потому что уж очень звуки такие прям это пш-пш-пш-пш, слишком... слишком, я не знаю, как назвать. Короче, низов не хватает, прям очень не хватает. А так прикольно. Прикольно, но вот в записи. Ну, опять же, я думаю, это виновато мое помещение. Как-то вот каши много. Но, опять же, боюсь сейчас зря обидеть ребят, потому что, скорее всего, наверное, у меня тут все скачет. Так, Натаха пишет: очень круто, мне нравится. Настюха пишет, что вообще нет, вообще нет, не похожи девочки, не похожи, не похожи совсем. Так, Олежек пишет: очень хорошая песня, беру, а там дудочка вроде проскочила или меня поглючила, ну что-то там, да, было такое пиликающее, ну скорее всего клавиши. Так, Антоха пишет: сегодня девушки жгут, песня норм. Так, Володь пишет: очень все это странно, очень, очень, что тебе там все странно, Володь, ну что, что тебе все там странно, звук странный, да, вот битбоксера я бы, конечно, по звук ему надо пониже, и тогда он будет сочнее звучать, прям вот он будет приятно звучать, а сейчас он как-то прям вот ухо режет. Так, вот человек 0174 пишет: очень странно, но очень интересно. И антифак. Смайлик антифак. Так, что там у нас еще? Родик написал: музыка хорошо, вокал хорошо, слова не буду нудеть, простите. Простите, не буду нудеть. Так, Витос проголосует за. Витос проголосует за. Олежек что-то пишет: вот хоть один человек меня сейчас понимает. А, это вы сидите два дежурных в классе, да? Так, Олег идет стулья переворачивать, Генка идет подметать. Полы будете мыть по очереди. Вот, кто будет мыть доску? Вы определились, кто доску будет мыть сегодня? Так, Дашка пишет: монотонно чуть было, хотя кто бы говорил. Эй, сказал Бетховен. Это да, да, да, да, да. Ладно, мелодия прикольная пишет. Мелодия прикольная. Ну и, собственно, все, комменты кончились по теме. Дальше пошло общалово. Я смотрю, да. Молодцы. Итак, друзья, что же дальше будет? Еще раз повторю, говорил это в начале эфира, сейчас прям вот разжую. Для добропорядочных и не очень. Короче, завтра утром на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Извиняюсь, забыл приклеить запись эфира к прошлому отбору. Вот тоже приклею запись того эфира. Появится запись этого эфира. Появится голосовалка. Ставьте галочки за всех, кто понравился. За всех, кто понравился. Вам обязательно напишут какие-нибудь мудаки во ВКонтакте и предложат за не очень большие деньги вам победить в этом голосовании. Не ведитесь на эту хуйню. Это уже за 15 лет мы научились отслеживать, вычислять. Будем позорить нещадно и бить ногами. Вот, если есть желание куда-то вкладывать бабки. А, кстати, по поводу вкладывать бабки. Ребятушки, кто уже на неформатке, 21 число. Скоро конец месяца. У нас скоро июнь начнется. Вот, успейте в резиденты добавиться. Успейте добавиться в резиденты, потому что я сегодня оплатил серваки. И, собственно, сосемс. Сосемс. Сливос. Сливос сосемс. Вот, ладно. Что там? На чем я закончил? Вот, не ведитесь, потому что это все вычисляется очень быстро. Давайте голосовать честно. Я считаю, что достойные группы, они без всякого голосования будут достойны. Понятно, что это битва фан-клубов сейчас будет. Ну, как бы работа с фанатами — это тоже работа. И, собственно, кто с ними работает, тот и в горе. Не ленитесь работать со своей аудиторией. Что еще? Что я забыл сказать? Ну-ка напомните мне, что я забыл сказать.
Вроде все сказал. Я стопочку бахнул, мне прям похорошело. Я яблочками запахло опять у меня. Давайте я еще одну всажу, чтобы прям было хорошо. Пусть вот эти вот дежурные, два дежурных у нас сегодня по классу, пусть они мне завидуют, им на работе нельзя. Вот, и про голосовалку сказал, про запись эфира сказал, про вторую запись извинился. Пламя костра, вискарь с ребят, это да, пришлют, куда денутся. И все. И, собственно, все. Завтра все, заканчиваем с неформаткой. Заканчиваем с неформаткой. Теперь чисто про завтра. Я обещал объяснить, что будет завтра-то, да? Завтра это вообще никаким местом к неформатному радио не относится. Вот, будем делать такой онлайник посиделки, да? Посидим, повечераем. Кто захочет бухать, конечно же, берите бухло. Я буду пойло маскировать под чат, чтобы не забанил YouTube. Не буду петь песни с матом, буду заменять слова, собственно, аналогичные: звездец, чудак и так далее, да? Вот, как бы будем максимально толерантны к YouTube, потому что банят суки безбожно. Вот, начнем в 8 вечера. Ну, часик-полтора, я думаю, посидим. Поэтому, если кто-то захочет побухать, то ради бога. Собственно, кто, чтобы не просрать, добавьтесь в группу Зухера Компания, там колокольчик нажмите, и вас предупредят, что началась трансляция. Вроде все сказал. Ну, давайте еще, кто что, кому что не сказал, пока ставим пламя костра, двое в голове, прям свежак-свежак, ребята сказали. Поехали. И после них, если что-то кому-то непонятно, еще дообъясню и будем завершаться.

Ну вот, друзья, собственно, сегодняшняя программа подошла к концу. Дальше все, кому не интересно, что будет завтра, можете нахрен отключаться. Дальше все касается сугубо, как это, целевой аудитории, да? Вот. Пишет вот Антоха, можно же в Дискорде завтра сделать. Нет, там знаешь как, там я буду делать стрим через рестример, и там нету, там подключен дискордовский чат, можно будет писать в Дискорд мне, да? Будет одновременно трансляция в Facebook, в Одноклассники, во ВКонтакт, на YouTube. Вот, но YouTube, он, сука, банит. То есть вот когда вы меня с днюхой начали, помните, утром поздравлять, я вам песенку записал, я там не матерился, не ругался, я просто сказал, что буду много бухать. Вот, сегодня после программы. И YouTube этот ролик прям тынц рубанули, комментировать запретили. Короче, такая вот хрень. И поэтому я завтра буду вести себя предельно аккуратно, да. Налью коньяк в чашку с чаем, вот, и буду заедать, понимаешь, коньяк чем-нибудь, что там, чем чай обычно закусывают, печеньками. Вот, это вот чисто в этом плане. Так что, как-то так. Вот, по пятницам сделать онлайн... Ну, ты знаешь, как тебе сказать? Ну, во-первых... Не всегда же возможно. Во-вторых, ну, мне хочется уже попробовать это дело. Потому что, знаете, как раньше я мог, там деньги кончились, куда-то съездить, квартирничек сыграть, там где-то в переходе поиграть, а потом нам запретили в переходах играть. А сейчас вообще карантин, сейчас вообще все запретили. Поэтому что, ну, остается только онлайн. А много спрашивают же, где Зухер, куда пропал, почему не ездишь к нам, почему к нам не ездишь попеть. Ну вот, вот такая вот хрень. Поэтому как раз возможность такая собраться всем, попеть песен. Понятно, что без ансамбля, один, бля, самбля, ну, хоть как-то, где-то под гитарку, где-то лупер поможет, я думаю, интересно, посидим. Вот, что там еще у нас? Вроде все рассказал, давайте еще разок чпокнемся, я яблоко вку тут дочпокиваю. Вкуснота, вкуснотища. Вот, но единственное, что советую сразу запаситесь или наушниками, или нормальными колонками, потому что, ну, через телефон, понятно, будет слышно говно. Так, вроде звук попробовал, вроде ничего звучит. Вроде ничего звучит, но завтра заодно все и опробую. Так, все, други, подруги, давайте уже будем заканчивать на сегодня, потому что у меня сейчас еще куча туева куча дел, сейчас надо выложить все эфиры. Надо Олежиком заняться. Сейчас вот всю ночь будем его релизить. Вот. И, собственно, услышимся завтра. Завтра еще кину видюху пригласительную в сетку, в Одноклассники, во ВКонтакты. И там я вам и похвастаюсь фонтанчиком. Да. Вот. И всех приглашу еще раз, кто не успел. Все, ребят, всем счастливо, всем пока. С кем-то завтра услышимся, с кем-то не услышимся. После меня будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем счастливо.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Soundgarden. Кто не знает песню Black Hole Sun, тот не знает, что такое гранж. А кто не знает, что такое гранж, тот слушает шансон. И попал на эту радиоволну случайно. Пока дяди уходят, я расскажу о группе Soundgarden. Телеканал VH1 поместил их на 14 место в списке 100 величайших исполнителей хард-рока. Но так как парни были из славного города Вашингтонщины Сиэтла, их причисляют к гранжу. Появился коллектив на свет в 1984 году, а через 10 лет, в 1994 году, четвертый альбом Supernatural занял первое место в чарте Billboard. Да, два сингла Black Hole Sun и Spoonman были удостоены Грэмми. Слушаем. Soundgarden, Black Hole Sun.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

Я живу. Я пою. Я пою, мати. Я творю, я.

Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

актрису. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесила? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне...

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

Релизы нашего лейбла. Релизы нашего лейбла.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Он появился на свет в семье шахтера Томаса Вудварда и получил имя в честь отца. Само рождение не обошлось без косяка. Акушерка подумала, что он мертворожденный, и уже собиралась, так сказать, сообщить об этом матери. Но бабка вмешалась, взяла ребенка за ноги, окунула головой в ведро с холодной водой, потом покрутила вокруг себя, и вуаля! Мы все радуемся уже более 55 лет, слушая его голос. Это ж хрень какая! В 12 лет чел переболел туберкулезом, 2 года сидел и лечился дома, не выходя на улицу, и слушал музыку. Вы представляете? Мы живем! Мы можем посмотреть и послушать человека, который пел дуэтом с Элвисом Пресли и конкурировал с ним в хит-парадах в одно и то же время.

1970 году хит-парад Billboard. Элвис был на 78-м месте, а Том Джонс на 91-м. Вот такие дела. Это вам два короля пели. Том Джонс. А вы думали, я про Элвиса травить буду? Пресли? И так все знают. Ну, все рок-н-ролльщики в чем-то одинаковы. Все прошли через кучу хрени. Наломали дров, сожгли мосты. И чего там еще? Кто там что делает? В 16 лет женился, так как заделал себе сынулю. Том устроился на перчаточную фабрику. Потом пошел на стройку. Рубить уголек по состоянию здоровья, к сожалению, было запрещено. А на стройке он и подкачался маленько, утаская кирпичи. А в выходные выступал со своей группой Tommy Scop and Senators по кабакам и ярмаркам Южного Уэльса. Че, платишь 5 фунтов на всех за выступление?

Первый успех пришел в 1965 году и сразу вывел Тома Джонса в высшие эшелоны эстрады. С 1967 года по 2011 он регулярно гастролировал и выступал в Лас-Вегасе. Пел дуэтом с Чаком Берри, Литл Ричардом, Дженнис Джоплин. В прошлом году выпустил новый альбом с новыми песнями. В передаче «Голос Великобритании» есть такая. Уже 10 сезонов сидит в жюри в качестве наставника. Пока есть время, цените это. Том Джонс, Дженнис Джоплин, Rise Your Hand.

0: Yeah.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
3: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
4: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия на

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не фармак.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня сен вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитативом сделал, просто, ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки», Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется просто «Осень». Поехали!

кулису. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесила? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше

пора. Проводник попросил провожатых. Расставание, как злая игра. Прочь хромаешь, как на ножах ты. Поезд быстро растает в ночи. Лишь мигнет на прощание фонарь.

да и не буду. Какое поколение, такое искусство. Раз уж ощущают себя рабами черными, то и поют их песни захлеб да в распевочку. Вон и Юра Шевчук запел скороговорками, что уж нам сирым да убогим. И Шахрин в телевизоре с рэпером псов поет, да на сцене бесится. Осуждать не могу, артиста зритель делает. Хлеба хочется, тут уж не до позора. Ты же пел всей стране рок-н-ролл, это я. Ну и что, все, пизда рок-н-роллу.

народ в сети спрятался за лайками. Кричат долой царя, да комменты царапают. Вышли бы на улицу, соседям помогли. Да прибрали мусор, пыль на лестнице. Детям бы во дворе сделали качели, песочницы. Глядишь, поубавилась бы говна в стране разного. Прекратили бы друг друга стравливать. Поубавилось бы тогда одиночество. Я в душе православный, да в храм ни ногой уже. Не понимаю я религии по протоколу. Бога под ребрами, в душе сердце несу. Все родные, пизда рок-н-ролла.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

ничего опять не хочу. Тихо-тихо засыпает снегом город серый и чужой. Выключаю свет и молчу.

вечер тенью от фонаря. Черные деревья хранят солнечного лета тайны. Стрелки тикают и странно

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

Я живу на планете большой, которую не спрячешь в карман. Разливается ночь надо мной, я разливаю стакан. Ночь включила луну за окном, а я включил Арктур 006.

говорят, что влюбленность кончается. Рано или поздно такое случается. Только судьба все иначе расставила. Странно, но мы исключение из правила. Это любовь.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: и все слушают неформатное радио.
1: Итак, друзья, добрый вечер, 21.01 на наших зеленых системных, в эфире программа «Без воды», с вами диджей Зухер, с вами диджей Гостецкий, и в гостях у нас сегодня, народ, здороваемся!
2: Привет!
1: Привет! Ну, что все молчат? Кто у нас сегодня в гостях?
3: Рот заняты!
4: Эй! Сказал один здоровается, остальные смеются.
1: Понятно. Короче, ладно, буду я говорить. Сегодня у нас в гостях трамвай 13-й путь. Вот. Город Челябинск. И сколько у вас сейчас времени, ребята?
2: Ну, 11, как полагается.
1: Как полагается. То есть у нас разница, грубо говоря, 2 часа. Нормально. Я думал, страшнее все, гораздо хуже. Не так уж вы далеко от нас и находитесь. Все это 2 часа. Вот. Ну что, рассказываю, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5. А во-вторых, у нас есть мессенджер от службы внешней разведки. Неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Вот. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена. Вторая тема сверху. Что это? Что это здесь? Кто положил? Не могу понять. Ладно, пускай будет пока вторая тема сверху. Ставим... Комментируем. Вот. Все, туплю. Туплю. Итак, Константин.
5: Да и что, еще раз всем хочу сказать здорово, привет, добрый вечер. Особенно команде, которая мне понравилась неделю назад. В тот момент, пока коняшка отдыхал в Европе, я его заменял. Так уж сложили звезды, что совершенно случайно на неформатном радио, занимаясь поиском групп, наткнулся на ваш коллектив. Ребят, привет, здоровайтесь, расскажите о своем коллективе.
2: Привет-привет, ну, скорее всего, я предоставляю слово Игорю, так как трамвай это... У нас второй участник коллектива пока еще не доехал до нас. Вот, а самый главный трамвайщик — это Игорь Бакин. Я ему предоставляю слово.
4: Ну, на самом деле, как бы мы коротко-то, я не знаю даже, как
2: Ну, говори не коротко, говори, как получится.
4: Как получится. На самом деле, все просто. Все просто. Мы просто пишем песни и просто их играем. Просто... Последние два года вышло так, что наконец-то состав сложился так, как мы хотели. И значит, Слава взялся за нас как аранжировщик человеческий, настоящий, наконец-то. И наши песни стали звучать так, как мы хотим, чтобы они звучали. И наконец-то, когда это все произошло, как бы на концертах это стало звучать правильно, и люди стали слышать это правильно. И реагировать поэтому так, как они должны реагировать. То есть плясать, трясти головами, биться, значит, об стены лбами и прочее. Так, как они должны реагировать. То есть плясать, трясти головами, биться, значит, об стены лбами и прочее. Все. В общем, безумие должно.

0: Ля-ля-ля. То есть она была записана, но мы с Костей говорили, что там старую запись, новую, но это уже не важно, то есть поставим запись, которая есть. Вот. И эта песня меня просто как бы, я не знаю, она меня за собой увлекла, я так просто взял, и я не знаю, мне она до жути просто понравилась, и я так, я не знаю, мне стало просто весело. И такая, какая-то песня очень такая светлая, потому что тогда, в 90-е годы, в общем, было такое засилие. Ну, я не знаю. Ну, в общем, были 90-е годы, что мне с ним. Вот. И в этом всем, мне это все понравилось. И с ребятами мы сконнектились, подружились, помогли им записать альбом в 99-м году. Вот. И был такой детский альбом, который писали на магнитофон, еще на катушке. Там у нас был Кулибин свой. Переделал там две дорожки, четыре, вернее, дорожки, восемь дорожек, ну и так далее, неважно. То есть, и все, и с этих пор у нас все это шло. Но в этом вот, где-то вот в эти два года, Игорь правильно сказал, у нас произошли такие хорошие изменения. То есть, у нас 9 июля приходит из армии барабанщик наш, с которым, ну, скажем так, у нас вот про 13-й путь мы еще поговорим. Вот. И у нас это все сложилось именно так, как вы сможете услышать. Вот,
1: ну. Самое-то главное, вот что я бы хотел сказать, это то, что... У нас музыка стала звучать так, что ее вообще на самом деле не надо объяснять. То есть вот я даже не знаю, что мы так долго вот рассказываем, потому что...
2: Да, я вот тоже уже хотел возмутиться. Давайте, может, мы
1: вот
2: уже...
1: Вот у бардов так, они начинают там, вот знаете, как было там в 18-м псаломе там, или там еще что-то там. И вот они предысторию расскажут, песни там на 20 минут, и потом песня идет. На самом деле это как
0: ставим песню.
1: Привет,
0: на самом деле ставим
2: да.
0: песню.
2: Да, давайте застрелим самого говорящего. Я предлагаю начать все-таки с трека.
3: Я уже давно хотел пристрелить его. Он неоднократно вообще. На самом деле они все соврали. На нас повлиял метеорит. Все, я сказал.
2: Я понял. И газировка. И газировка.
1: Серёге в голову, потому что.
2: Ладно, слушаем песню. Тра-ля-ля, поехали.
0: Ура!

0: А итак, друзья, 21.10 в Москве, 23.10 в Челябинске. Сегодня у нас в гостях трамвай 13-й путь. Сегодня программа «Без воды». С вами диджей Костецкий, диджей Зухер. И как-то сегодня все у нас скомкано с утра. Вот, ребят, привет вам передают из Евпатории.
1: Да, Рома, привет!
0: Рома,
1: привет.
0: Да, Рома. У нас две крайности сегодня в эфире: Челябинск и Евпатория. Ну и мы где-то посерединке.
1: Да,
0: вот.
1: Все хорошо.
0: Костик, ты тут у нас, ты живой?
2: Да куда я нахрен денусь?
0: Тебя очень тихо сегодня, ты молчишь и сопишь только. Ты пиво взял?
2: Ни в коем случае.
0: Вот почему ты такой грустный, я понял.
1: Давайте мы вам нальем микрофон.
0: Вот, ребята нас до эфира предупредили, говорят, что если вы будете слышать какие-то громкие звуки, то значит мы тут пиздим комаров. Слушай, они у вас здоровые ведь там должны быть.
1: Точно, да.
3: На самом деле это не похвастаюсь, это они нас.
1: Да, пока счет в их пользу.
0: Вот, ну что, начнем. Костик, давай, пытай ребят.
2: Ну, в целом-то, ребят, так хорошенько уже все рассказали, по большому счету. Когда у вас приедет, как вы говорите, там еще один человек, который знает много-много о трамвае?
1: А он уже приехал.
2: Ну, так вот, что же такое? Давай, человек, говори о трамвае, потому что тебе без тебя сказали столько всего, что ты, наверное, не слышал хорошего.
3: А что вас про трамвай-то интересует?
0: Ребят, давайте поближе к микрофону, плохо слышно вас.
3: Слышно, да?
0: Вот сейчас хорошо.
3: Скажи, что тебе... Что рассказать-то про трамвай?
0: Ну, почему трамвай, почему 13-й путь?
1: Вот сюда, Вадик.
3: Ладно. Трамвай — хорошее слово просто.
0: Да, кстати, ребят, вот у меня жена моя любимая. Мы позавчера пошли в магазин, а я тут озадачился солярой залиться, чтобы в Крым поехать. Целый кузов хочу соляры. И она сидит рядом, говорит: ты знаешь, Зухер, я ни разу в жизни не видела, как заправляются трамваи. Вот. Снимите на видео, пожалуйста. Выложите в сеть.
1: А вы покажете?
3: Мы прямо сейчас заправляем трамвай.
1: От розетки, как мобильный телефон.
3: Ладно, от розетки. Вон.
1: Не, мы снимем, выложим.
3: По три звезды в этом.
1: Вадик, говори.
3: Почему трамвай, да?
2: Да.
3: Потому что в нашей группе много людей.
2: Ага. Чувствуешь, как глубоко копнул.
0: Очень глубоко копнул, да. А почему 13-й путь тогда?
1: И ни одной коняшки.
3: Поэтому не конка, а трамвай. Потому что без пути трамвай ничто.
0: Почему именно 13-й? Это у вас какой-то...
1: Мы заехали на том и стоим. На самом деле это было две группы: трамвай и 13-й путь. И как бы трамвай примкнул, вот остановился на 13-м пути, то бишь это...
3: Не надо, остановился, поехал по 13-му.
1: Ну да, поехал.
4: С 13-го пути отправился.
1: С 13-го, да. Была группа 13-й путь, и приехал трамвай, и все, и стал вот так вот трамвай 13-й путь.
4: Снимаем заправку трамвая.
0: Счастливые люди. Ну я коньячком тоже заправился, как бы. Мне тоже хорошо. Один Костик сегодня у нас грустит.
2: Нет,
1: а то, что мы смотрим, у нас тут поубавилось.
4: Папушка снята все.
2: Костик не грустит, Костик готовит организм к вручению диплома, поэтому иногда нужно тормозить. А, ребята, вы мне знаете, что скажете? Вот сейчас в Челябинске вообще с конкуренцией как обстоят дела?
1: С конкуренцией чего?
2: С конкуренцией по коллективу.
1: Знаете, мы не конкурируем вообще ни с кем. И с нами тоже никто не конкурирует. Мы просто любим музыку.
2: Я говорю о том, что вот, допустим, хочется где-нибудь выступить, отдохнуть там и самому потусить. Но обязательно найдется какие-нибудь ребятки, которые вот везде и всюду уже задолбали. И их до хрена. Вот есть такие вот группы? Либо у вас уже сложившиеся старые добрые традиции, вас приглашают.
3: Есть такие группы, это трамвай 13-й путь. Да. Он везде просто всех задолбал уже, но все говорят: давай еще.
2: Не, ну это действительно стоящий, чего бы нет, композиции. А, Захар, ты уже говорил, как с нами связываться?
0: Да, я уже говорил, как с нами связываться. Могу повторить, у нас есть Аська 96-4-7-5. Есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать, но кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера, подписывайтесь на него, не забывайте. Вот. И это общаемся в комментариях к теме.
3: У нас тема... есть в Челябинске очень много хороших команд. Реально хороших команд, которые лично нам очень нравятся. Очень нравятся. Ну, как бы мы действительно с ними не конкурируем. Мы любим играть в одних концертах, как бы нам нравится просто встречаться, выпивать и не выпивать.
0: Мне эта программа напоминает эфир с Харькова.
3: Как я говорил, реально очень-очень хорошая команда.
2: Ну, о них мы поговорим, давайте все-таки не будем томить. Зрители, тем более слушатели, слушают и хотят послушать наверняка еще что-нибудь. Какая у нас дальше композиция?
0: «Мания» называется песня. Про что песня, сейчас спросит Костик.
2: Не буду я ничего спрашивать, это вообще уже неинтересно. Это про «Манию», я понял. Давай ставить, и там уже будем разбирать.

0: это любовь.
1: А это, друзья, 21:20 сейчас в Москве. 23:20 в Челябинске, там, по ходу дела, вообще хорошо. Я прям завидую, что я в Туле сейчас нахожусь. Вот, привет, Надюха, привет, Ромка. Привет вам из эфирного чата. Ребят.
2: Надюха. А, нифига себе.
1: Ребят!
2: Сидит на качелях, пишет нам смски.
1: На качелях смски пишет.
3: Это моя жена.
1: А, видимо, Надюха, которая.
3: Да-да-да.
1: Все понятно. Вот, ну... Рассказывайте, как...
4: Ты представляешь, в Челябинске насколько суровые люди. Они смски на качелях пишут и мало того отсылают.
2: У нас они потому что по-другому не проходят никак. Мы с качелей их
3: отправили. Волну нужно ловить.
4: Говори, что ты, Зухин, хотел.
1: Сигнал приходится отправлять в момент, когда качели в самой верхней точке.
3: Да-да-да,
1: нажимайте кнопку
3: отправить. При этом телефон подбрасывать вверх, а то мы его ловить на обратном пути.
2: Это очень сложно.
4: Че молчим?
1: Че молчим? Кто у нас директор программы? Давай, говори.
4: Да нет, я понял. Слушайте, ребят, вот настолько позитива до хрена ваших песен. Мне-то, ну я, в принципе, и другие послушать успел. Знаешь, мне кажется, все-таки творчество, оно как-никак отражается. Образ жизни на творчестве. Вот у вас кто чем занимается, что настолько много в творчестве позитива?
2: Ну, скажу я. Почему? Потому что я, в принципе,
3: я.
2: Все стороны. Хорош.
3: Поэтому у нас много позитива.
2: Говорю я, потому поэтому у нас так много позитива. Не, на самом деле, в общем, Игорь и Вадим, то есть, ну, скажем так, которые эти наши трамвайцы, самое главное, у них изначально было очень много позитива в музыке и в текстах, поэтому все так сложилось. То есть мы сошлись именно в том, что мы одинаково смотрим на жизнь, одинаково смотрим на музыку, одинаково смотрим на проблематику современной жизни. Современная, она была современная и в 90-е годы, и сейчас современная.
3: Проблематика, хорошо.
2: Да. Всегда шутка. Вот. Поэтому у нас как бы... Ну, я не скажу, что песня «Тра-ля-ля» не современная сейчас. Она была написана в середине 90-х. И очень актуальная песня, да. Ну а что? Маня, а что не актуальная? Актуальная. То есть актуальные песни про любовь и про все то, что нас окружает. Поэтому мы об этом поем. И в принципе мы как бы не врем. Самое главное. То есть мы не приукрашиваем, там, не стараемся.
3: Как живем, так и поем.
2: Да, как живем, так и поем.
3: Сделаем это весь.
2: Вопрос был, чем занимается, допустим, Игорь Металлург. К примеру.
3: Челябинск, кто еще? Чем
2: на всякий случай плавит ферросплавы себе на. Ну вот, Вадик. Тоже металлург. Тоже плавит ферросплавы.
4: Слушай, какое разнообразие в Челябинске с работой, с вакансиями. Требуется, открываешь большое объявление на всю газету, блин. Требуется металлург.
2: Не, ну на самом деле разнообразие кончается. У нас Сергей, у нас...
3: У нас все самое интересное. Мы с Вадимом металлурги, а у нас Слава борется за экологию.
4: Вот с металлургами.
2: С металлургами. Нас
3: с Вадимом гнобит просто. Славой.
2: Да. Сергей у нас как бы, как ни странно, то есть, ну, мы с ним познакомились очень давно, когда я играл в группе «Эпицентр», то есть проезжает мимо автобус «Икарус» под номером 59, останавливается, открываются водительские такие, знаете, у нас...
3: Из выхлопной трубы черный газ.
2: Да подожди. Там первая дверь у них это как бы была такая...
4: Для водителя?
2: Да, в «Икарусах» открывалась первая дверь наполовину. Угу. То есть первая половина для пассажиров, а вторая половина для водителя. Вот которая для водителя открывается, такой голос: «Ты в «Эпицентре» играл?» Ну, в смысле, не играл, а играешь. «Да! Садись!» Я сажусь, смотрю, там такое волосатое чудо крутит большую баранку «Икаруса» венгерского вот этого. «Привет!» Я говорю, «Привет! Чё, как?» Я говорю, «Хорошо! С репетицией?» Я говорю, «Да! О, нормально! А меня зовут Серега! Эпицентр вообще! Группа ништяк! Вообще нормально!» Я говорю, «Да я, говорит, слышал там, был на концертах, вообще классно, все, молодец! Ну, у нас, говорит, своя группа, автопарк есть! Вот я вот это!» Я говорю, «А как это ты?» Я понимаю, я музыкант, это все этим сказано, там, а ты вот автобус там баранка. Он говорит, нормально, для музыканта самая клевая работа.
4: Слушай, ну ты, судя по тому, как ты с надрывом говоришь, вы ехали как раз по металлургическому заводу в этот момент.
2: Нет.
3: У нас город весь целый металлургический завод.
2: Да, вот. Ну, в принципе, как бы это, конечно, шутки шутками, но, в общем, у нас это знакомство состоялось в 90-х годах. В 2000-х мы с Серегой встретились, посмотрели друг на друга, сказали, ну да, да, как бы да, все. И у нас сложилось, то есть мы с Серегой, так сказать, пришли к трамваю, сказали, трамвай, что, поехали? Они говорят, да, поехали. В общем, поехали.
3: Серега, когда пришел в автопарк, ему сказали, предатель, ушел в трамвай.
2: Ну, в общем, мы, конечно, хохмим, рассказывать долго и нудно, поэтому мы просто это опускаем, оставляем за кадром.
5: Мы едем к вам!
2: Да. Ребят, в общем, вам это самое, грубо говоря, руль в руки.
4: Захар, будешь руль брать?
1: Руль, ну что у нас тут, листья дальше на руле?
5: Утровая ручка.
2: Да, утровая ручка. Про листья, да. Давайте листья послушаем, потом скажем про листья.
1: Поехали.

0: А итак, друзья, 21:31 на наших зеленых системных. Сегодня у нас в гостях трамвай 13-й путь, Челябинск. Вот, нарисовался у нас Илюха, пишет: всем привет, самая лучшая песня этой группы. Вот, Ромка пишет: просто разрывает, очень красивая, просто офигительно. Ребят, у меня вот назрел вопрос. Я вот сейчас слушал, и прям вот если абстрагироваться от текста, вот прям Гарри Мур. Вопрос в следующем. Балуетесь ли вы тем, что попизживаете у других музыкантов какие-то ходы?
1: Ты неправильно говоришь, Захар. Вопрос следующий. Давно ли у вас работает Гарри Мур?
0: Он умер.
2: Не, вы знаете, я вам так скажу. Мы не успеем мы песню написать, у нас ее уже украли.
1: Не, ну в начале 90-х он был жив.
0: Ну да, был.
3: На самом деле, давайте я вам скажу. Значит, смотрите, я вот сколько слушаю вас, у вас все время продвинутые слушатели слушают и говорят: о, это технология, о, это Гарри Мур, о, это Дэвид Боуи, о, это Земфира. Но на самом деле на концерте все должно происходить иначе. То есть ты приходишь, и тебя это либо трогает, либо не трогает. Никто ничего ни у кого не подтаскивает. Все витает в воздухе, все болтается здесь. Мы используем те инструменты, которые, те идеи, которые нужны для того, чтобы рассказать свою историю. Если это людей трогает, это зашибись. Если это людей не трогает, да мы хоть у какого Гарри Мура подтянем, это все равно будет наплевать всем.
1: И я на самом деле, мужики, знаете, что хотел сказать? Вот у меня, во-первых, комментарий всегда один: о, это херня, или наоборот. Вот, точнее, два комментария.
2: Вот у херни когда спиздили, вот это плохо.
1: Да. Это же одна из самых известных исполнительниц херня, и там много кто у нее ворует.
2: Так, это она, кстати, продвинутая.
3: Слушайте, это новое название.

0: он ее крутил так с Вадиком, они ее крутили всяко, они ее крутили как бы в разных вариантах. Там, кстати, вот на сайте на трамвайском ВКонтакте, не на сайте, а в трамвайской группе, можно найти вариант, как ее поет Даша, тоже очень талантливая девчонка, вот с которой мы тоже сотрудничали, в общем. Ну, там долго рассказывать, вот. Но дело не в этом, дело в том, что мы пропустили ее через себя именно 13-м путем. Почему я и как бы хотел откомментировать ее именно отдельно, почему трамвай 13-й путь? Потому что 13-й путь звучит немножко по-другому на самом деле. На самом деле вот это вот звучит 13-й путь. Это не трамвай, а именно 13-й путь. И тем не менее мы в связке, мы как бы вместе, и вот, вот это вот момент... Он очень важный, потому что трамвай не может ехать без рельсов, не может ехать без пути.
1: Мы неразделимы.
0: Да, мы неразделимы. И в принципе наша неразделимость к нам пришла именно после записи вот этого альбома.
2: Вот этого трека.
0: И вот этого трека, да. На самом деле он очень важен для нас, обоих, там, обеих. Ну, короче, обоев. Рулон обоев там. Рулан там. Ну, ладно, бог. Вот.
1: Ну хорошо,
0: все сказали, только Слава говорит. Хорошо, я не буду говорить, я замолкаю. Давайте послушаем следующий трек.
3: Что там у нас дальше? Дальше у нас полеты.
0: О, хорошо.
2: Трамвайская народная песня.
0: Да, трамвайская народная песня.
1: А вы знаете, что у нас здесь куча аэродромов, целых два.
3: Ну я вот слышу, кстати, да, что-то там у вас на фоне приземляется.
1: Самолет.
3: У нас, кстати, сегодня...
2: Они отсюда летали в Сирию, между прочим.
0: Да, кстати, в Сирии бомбили с нашего 4, этого, с нашего чувакуша. То есть, да, мы этим гордимся.
3: Я вот так подозреваю, у нас тоже сегодня возвращаются из Сирии. У меня над головой сегодня с промежутком 15-20 минут весь день летают здоровые военные самолеты.
2: И сразу к нам.
3: И сразу к вам. Видимо, у меня-то заправляются и к вам. Вот, итак, полеты, поехали, ставим, слушаем.
1: У нас добегают.

0: я...
1: Второй или третий раз в жизни слышу на баяне соло. Это же баян был или аккордеон?
2: Это я не вам.
1: Ребята, эфир!
2: Да мы здесь! Что сказать?
1: Ё-моё, говорю, все, аж забыл, что спросить хотел. Спросил, баян это или аккордеон был?
2: Давай мы спросим. А у вас это, в Туле есть где-нибудь поиграть?
1: В Туле у нас поиграть уже практически не осталось. Было несколько клубов, но их практически снесли. Один сравняли просто с землей, снесли здание. А все остальные занимаются такой...
2: Выпили, посидели.
1: Гламурной музычкой. То есть, как бы там играть и не захочется.
2: Ближе к Европе, короче.
1: Да, да. Скоро уже начнем пидоров приглашать на День города. Ну, как обычно.
2: Да. Надо успеть до них съехать.
3: Что у вас впереди, мужики? Какие планы сейчас на ближайшее время? Вот лето начинается, пора фестивалей.
2: Что по плану съездить в Тулу вообще?
4: Вы обломали нас только
2: что. Да, что обломали нас.
1: Ну, значит, надо строить новый план. Теперь, значит, вам надо Туликов в Челябинск позвать. Вот это, наверное, будет самое...
2: Кстати, приезжайте. Кстати, вы знаете... Вообще реально, почему бы нет? Если есть какие-то группы там, здесь, да, мы
4: кроме баяна
2: можем посодействовать, в принципе.
1: На баяне подыграете. Да.
5: Ну, кстати, насчет баяна. В общем, в этой песне записал баян Вова Грехов, музыкант из группы «Яхонтовый ларь», город Челябинск. Вот. Группа такая... Ну, хорошая, нормальная, скоморошеская, там, скажем так, не нашего профиля, потому что мы причисляем себя к народным видам транспорта, там, трамваи, прочие маршрутки и прочие всякие дела. Вот, они, скажем так, такого птицы, такого более высокого полета, но Вовка пришел, сказал, чё? И сказал, вот, он, хорошо. И все, и
2: пропикировал.
5: Спикировал, прописал. Вова, спасибо тебе огромное, если ты слушаешь нашу передачу. В общем, ну, респект, да. Самое большое спасибо нашему барабанщику на подмене, то есть Сашке Комиссарову. Это уникальный музыкант города Челябинска, который...
2: Он играет во всех группах.
5: Играет во всех группах города Челябинска. Играет. Он, кстати, ребят, ну, я не знаю, для вас это будет как бы каким... показателем его профессиональности, он играет в инструментальной группе ансамбля «Танцы Урал» Челябинской филармонии.
3: На всякий случай.
5: То есть,
2: именно сейчас прониклись, я чувствую. Прониклись.
5: То есть именно сейчас Коля подсказывает.
1: Вот сейчас прям, я не знаю, вот половина всех слушателей, они просто пали ниц. Вот,
5: и... Нет, дело не в этом. Кто знает специфику, там надо ловить танцоров. То есть там много всяких этих нюансов. То есть это барабанщик. Ну, скажем так.
2: Плохой танцор, знаете, что ему мешает? И Саня их ловит.
5: Да. Не, на самом деле, как бы.
3: Ловит то, что им мешает.
2: За то, что им мешает.
4: За то, что им мешает.
5: Рубилова это Рубилова, а Саша это очень хороший, тонкий музыкант, который очень, ну скажем так, он чувствует музыку, и не то, что он прям пришел, сказал, так, чуваки, что играть там, ну, так, рыбу заворачивает. Все, сейчас сыграем нормально, все, и сыграл, и хорошо. Нет, Саша просто, скажем так, на второй концерт, то есть на второе наше выступление, он первое выступление, скажем так, сыграл на шару, второе выступление он сыграл уже осознанно, то есть он все это дело пропустил через себя.
2: А теперь он нас любит.
4: Первое сыграл на шару, второе сыграл трезвым.
5: Да. Ну, вот такие вот дела, ребят. Ну, конечно, грустно, что у вас там в Туле поиграть негде. То есть у нас вообще.
2: Но мы все равно к вам приедем. Мы обещаем, мы не угрожаем, мы приедем.
1: Приезжайте. Главное, свистните за неделю до этого, чтобы мы попрятались.
5: Да.
2: Нет, не надо прятаться. Мы все мирные и нормальные люди, адекватные. Как бы, знаете. Мы за мир во всем мире.
5: Да. Рому, кстати, я знаю очень давно, я знаю его с...
2: Давайте еще песню послушаем.
5: Подожди. Про Рому я сейчас скажу. С Евпаторией. Потому что это, знаете, вот, ну, вот такой это знаковый момент. Я Ромку знаю еще как бы с 2006 года. Вот, мы с ним познакомились. То есть я послушал музыку группы Нефертити. отметил для себя такое необычное звучание, необычное там, ну, все необычное, то есть, вот, списались там, что-то познакомились там, и друг другу помогали так по жизни, там, он мне сайты делал, вот, я ему там партии писал, вот, сейчас проект у нас, там, Змеи, Слай, там, и так далее, ну, все это такое мелкое, на самом деле мы очень большие друзья, и когда вот вся эта вот байда нагрянула, такая херня, понимаете, вот херня, вот, че, я по-другому не скажу, и я Роме звоню, говорю, Рома, ну, не звоню, пишу, Рома, че, как у вас там, ну, че, говорит, сейчас придут нас, типа, ебошить, там, эти... Укры злые.
2: Слава, на приличном радио так.
5: Нормально.
2: Че, Коля хотел поговорить.
5: Вот, и я говорю, Ром, так, бля, ну я не знаю, я просто, я физически был как бы огорчен, потому что я не могу там присутствовать. На самом деле. И когда был Крым наш, вот это было как бы просто хорошо. И Рома меня поймет. Рома, тебе большой респект за помощь нам. И мы с тобой, и все.
3: Итак, следующая песня у нас какая? Поехали,
1: песня. Рок-н-блюз у нас следующая песня, которая уже звучала.
3: Да, очень-очень
1: хорошая. Но ребята сегодня сказали категорически, она должна обязательно еще раз прозвучать. Поэтому ставим, слушаем, поехали. Рок-н-блюз.

0: А итак, друзья, 21.49 на наших зеленых системных, 23.49 сейчас в Челябинске. А у нас в гостях группа «Трамвай 13-й путь», Челябинск. Вот, наш Аська 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот Ромка написал: рок-н-блюз мощный, я бы сказал, гимн рок-н-ролла, «Море драйва». Вот, как он писался, ваш рок-н-блюз? Вообще, вот я смотрю, особо не заморачивайтесь, давай, по стилю.
1: Как писался?
0: Да.
1: Вообще, эту песню начал писать я. Они сказали, что это все говно. Она лежала 2 года, можно сказать, в тумбочке. Потом все-таки я их заставил.
2: Че врешь-то, а?
1: Да я им угрожал, они сделали эту песню. Рок-н-блюз – это вообще заведение, где мы играем. Все челябинские местные музыканты там играют. Все уважающие себя челябинские местные музыканты.
0: Вообще в Челябинске есть хорошая обстановка,
3: очень хорошие люди собираются, там самые лучшие люди
2: Челябинска. Вопрос о позитиве. Серега любит, чтобы он сказал, что все говорили, что говно, а получилось зашибись. Ну, на самом деле так и есть.
4: Я, знаешь, Зухер, думаю, вот смотрю, просто слушаю, вернее, сегодняшний эфир и несколько предыдущих эфиров, вспоминаю, без воды. Какое, блин, огромное количество у нас охеренных групп все-таки вот в России. Нас заставляют слушать какой-то Авновгород. Почему-то, ребята, у меня вопрос такой, как бы, как давно существует именно проект «Трамвай 13-й путь»? Именно сам вот именно проект, да, «Трамвай 13-й путь».
2: 2 года.
4: То есть, фактически, но материал, который вы используете, он накоплен уже не одно десятилетие, можно сказать.
1: Годами, конечно.
3: Ну, я скажу за себя, это меня зовут Николай, я клавишник этой команды. Я год назад вернулся.
2: Ларисе, привет.
3: Из ссылки с Казахстана, с Оренбурга.
1: Но на самом деле он в Челябинске играл.
3: И когда первый, когда я приехал в Челябинск, чё сказал: «О, блядь, трамвай, нахуй!»
4: Ну понятно, беда с трамваями в том месте, да?
3: Да, там нет трамваев, и поэтому сразу буквально через неделю я вот
1: еще и попал в группу «Трамвай».
3: Да.
4: У нас, Захар, сколько песен осталось?
0: У нас осталась «Вода» и «Хиромантия», в принципе. 2 песни.
4: Вот я давай сейчас...
1: Чтобы не выражаться.
4: Да, у нас какая сейчас первая, хиромантия или вода?
0: Вода, пройдет? вода. То, вот чего у ребят сейчас нету.
4: С воды начнем, да. И потом у нас будет немного времени еще пообщаться и что-то пожелать друг другу. Давайте слушать.

0: А итак, друзья, 21.55. Осталось у нас буквально 5-7 минуточек до конца эфира. Ребят, вот сейчас у вас возможность на большое количество народу что-то нажелать, что-то рассказать о каких-то своих планах, там, я не знаю, сделать какие-то анонсы. Флаг вам в руки, поехали.
1: Ну, на самом деле, у нас самая большая потребность поблагодарить всех тех людей, которые за нас проголосовали. Всех тех людей, которые...
0: Слышно плохо, дружище, подвинься поближе.
1: Так, двигаюсь ближе, во, нормально. Во,
0: отлично, отлично.
1: Все. На самом деле, у нас самая большая благодарность Олегу Голикову, который нас поддержал. Олег, если ты нас слышишь, спасибо тебе огроменное. Вот, спасибо тебе в том, что ты нам помог на старте. Вот, всем людям, которые нас поддерживали, кто в нас верил, кто нас подталкивал к новым песням, кто нас вообще подпинывал, кто нам не давал, как говорится, дремать, то есть, вот, кто ходит на наши концерты. Вот, спасибо всем, кто за нас голосовал. То есть, все ребята вот меня сейчас говорят, там, давай, там, всех поблагодари, там, Омск, там, Питер, то есть, все, Евпаторию, там, Рома тебе вообще... Там много ребят, ну, я не знаю, там... Да, география просто обширная, потому что у меня сын в Бостоне сегодня.
2: Мы вас всех любим!
1: Да, мы вас всех любим. Какие проекты? А проекты у нас нормальные, то есть мы пишем новый альбом, мы живем, мы живы, мы трамвай, 13-й путь.
3: Материала у нас на самом деле альбомов примерно на 5,5-6. Поэтому как бы сейчас все просто. По поводу написания альбома, записи треков и всего остального. Важно-то другое. Важно то, чтобы... мы могли ездить и встречать людей. Дело в чем? Значит, если мы на концерте встретим людей, большое количество, то я просто знаю, что мы друг другу понравимся. Мы просто это видели неоднократно. Важно нам встретиться. Нам важно встретиться, чтобы мы пришли в одно место, и мы там играли, а вы там... Или,
2: слушай, а главное, чтобы не было войны.
1: Ну все. В общем, да.
0: Ну, в общем-то, на этой позитивной ноте.
4: Ну и спасибо Ферроспанному заводу за мои цельные литые двух яростные клавиши.
2: На этой клавиши, ты че?
0: Позитивной ноте. Завершаем наш сегодняшний эфир. Дальше у нас будет звучать песня «Хиромантия», после которой будет в эфире или другой диджей, или автодиджей. Но тихо уже не будет. Огромное спасибо ребятам из Челябинска. Спасибо, что были сегодня с нами.
1: Спасибо, Костя, спасибо, Захар. Мы с вами.
0: Приятного вам там аппетиту. Добивайте комаров. Костик, что у нас? Кто у нас через неделю? Костик. Мы его потеряли.
5: Нет, мы меня не потеряли. Через неделю у нас, я пока еще не определился, две группы на как бы конкурируют между собой. Я решаю их к понедельнику. И после эфира, так же, как обычно, 5+1 в среду, я обязательно сделаю анонс на предстоящий эфир.
0: Все, друзья, всем удачи, всем спасибо, всем пока.
2: Удачи вам, ребята!

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: АВИА – антивокально-инструментальный ансамбль, основанный в 1985 году бывшими участниками группы «Странные игры». АВИА никогда не были пародией. Может, потому что это было весело. Фанаты конструктивизма 20-х годов СССР. Маяковский, там индустрия, время вперед, все дела. Да еще и кругом перестройка, ну, конец 80-х. Искреннее увлечение этой темой, ирония по отношению к советской действительности дало тот позитив, который до сих пор веселит и дает хорошее настроение. АВИА – это история про бессмертный человеческий идиотизм, который никуда не девается и всегда жив. Это было 40 лет назад, это есть и сейчас. Ничего не изменить. Все то же и все туда же. АВИА, проснись и...

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

тонким заревом стекла разрезал вены очумевший город. Гаргульи застыли у окна, и гратини, и тонкие узоры. А Нотр-Дам иглой проколет небо, вонзит в него отточенный свой шпиль. Снежинки пепла, снежное плацебо, свидетели немы горит.

Горят костры последнего похода, и душит небо черный дым теней. Твои глаза свидетели исхода, прощенье вижу в них вину своей. Безумство правых побеждает силу, в реке любви нет правил, нет игры. Оставит очень горькие сонеты твой квазимода в глубине.

душа откроет Ларсом мой Пандор, где зеркала меняют цвет на тень, сорвав печать слепого приговора. Умрет любовь, родится дикий зверь.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

Расскажи о чудесах, об озерах в небесах, ведь дожди лишь воплощение рек, что плывут меж облаков, без замков земных оков, разгоняя туч веселый бег.

Мир контраст, как ночь и день. Все на свете явь и тень, но исток всего горячий, жгучий мрак. Он рождает солнце свет, оставляя жизни след, заставляя

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

Сегодня ночью уходят волки за добычей. Начать охотиться им нужно до темна. С семьей прощаются. Таков у них обычай. Ведь неизвестно, чем закончится она.

0: Закончили мы с Самарской областью, переходим к нашей союзной республике, к Белоруссии. Вот. Ну что, коняшка, ты начнешь или как? Или
1: да я начну, конечно. Мне очень радостно вообще видеть название знакомых мне групп, которые, многие из которых у меня в плейлисте постоянно крутятся, да. Многие на неформатном радио звучат постоянно, постоянно в прямой ротации. Я очень рад тому, что белорусы участвуют вот в очередном отборе на Мото Малый Рослаец, и очень рад видеть много знакомых мне и любимых мною команд. Вот. И первая команда, которая у нас сегодня прозвучит, это очень группа, которая мне очень нравится. Часто их песенка «Лень» у меня звучит в моем плейлисте. Вот как раз недавно на этой неделе я эту песню слушал. Вот. И эта группа называется «Бабанцуйка» из города Минск. Ребята играют такой развеселый, разухабистый, позитивнейший панк-рок. Но это даже, ну, я не знаю, панком-то можно ли это назвать или нельзя. Но это просто веселая, позитивная, светлая и смешная музыка. Вот. Сейчас ребята представят новую свою песню. Она называется «Еще не вечер». И на данную песню они в этом году сняли клип. И как раз сейчас «Бабанцуйка» находится в очень активном репетиционном процессе, потому что, насколько я знаю, у группы запланировано огромное количество концертов не только в Беларуси. Вот. Надеюсь, что на Малоярославец тоже «Бабанцуйка» приедет.

0: Традиционный масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: Итак, друзья, 22.01 на наших зеленых системных. Начали мы отбор по Белоруссии. Вот, и отзвучала у нас первая песенка от наших друзей славян, от Бабанцуйки, «Еще не вечер». Вот, так, ну, что пишут у нас в комментариях? Так, вот, Анжелка пишет: «Все, ребят, я плясать и петь». Костюха вот пишет: «Не хватило мне развития в песне, в целом нормально, подрыгаться можно». Вот, ну, что скажу. Такие группы, они, конечно же, охуенны живьем, как правило. Как правило, живьем вот это вот все смотреть, действо достаточно весело и достаточно интересно. Вот, галочка от меня точно будет. Это такая вот плясательная дрыгать. Вот именно фестивальная песня, именно фестивальная группа. Вот, будет это такая вот плясательная дрыгать. Вот именно фестивальная песня, именно фестивальная группа. Вот,

0: Многие песни мне у них нравятся. Вот здесь это все-таки, наверное, действительно больше концертная песня, нежели чем та песня, которую хочется слушать, слушать и переслушивать. Здесь ребята пошли на утяжеление своего звучания, да, и в непосредственно в припеве ну, такой идет, довольно-таки забойный такой панк-рок, да, а непосредственно куплеты у них характерные для Бованцуки, веселые, разухабистые, прессовые. В целом, очень хорошая работа, но я бы не стал добавлять эту песню в плейлист. Это такая прессовая, веселая, позитивная, в меру тяжелая композиция, которую нужно слушать живьем. Вот. От меня галочка тоже будет, но я скажу так, не в обиду, ребят, это не самая лучшая ваша работа. Есть песни и гораздо поинтереснее.
1: Вот, ну и, друзья, давайте я еще раз расскажу, как с нами можно связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-47-5. Во-вторых, у нас есть Mail-агент, неформатная Mail.ru, стучитесь туда. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, подписывайтесь на него, тема заведена, и общаемся в комментариях к теме. Вот, следующая группа.
0: Итак, следующая группа называется она «By Effect». И, ну, хочу немного музыкантов сразу поругать. Кроме того, что ребята из Минска, и кроме того, что они играют рок, я о них ничего не знаю. Загружено 3 трека на наш сайт, и нигде нет никакого пресс-релиза. То есть я могу судить о группе только по фотографиям и только по названиям песни. Ну, опять же повторюсь уже второй раз за этот, ну, за эту программу, что о музыкантах, о группе лучше всего говорит их творчество, их песни. Итак, сейчас для вас прозвучит минская команда, которая называется «By Effect» с композицией «Легион». Слушаем.

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Культовые отечественные группы. 4 дня, 2 сцены, 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы, город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: А итак, друзья, 22.09 на наших зеленых системных. Вот не знаю, то ли с комментариев начать, то ли свое. Давайте, наверное, начну с комментариев. Вот, Костюха написал: «Я не вокалист, и пусть меня простят за знатоки этого дела, но солист, по-моему, лентяй, у которого голос есть, а времени на него нет. Что это, блин, за скачки с Би-2 на ДДТ? Мне за таких музыкантов всегда обидно. Музыка понравилась». Так, Анжелка вот пишет: «Больше текстовая группа, сидишь и слушаешь о чем? Группа хорошая, но, по-моему, не для фестиваля. Все-таки на фестах хочется отдохнуть и оторваться, не загружаться и не вдумываться в тексты, да и некогда там, как правило». Вот, ну, что, теперь, наверное, я скажу. Нет, Костюх, я не соглашусь с Би-2 и с ДДТ. У меня, когда вот первые такты пошли трека, прям вот было ощущение, прям очередной клон Агаты Кристи. Вот. Потом начался, когда припев прокачало, меня цепануло. На самом деле, насыщенная, достаточно хорошая, красивая аранжировка, то есть музыка хороша, но в начале вокал куда-то вот он проваливается вообще, то есть его не слышно. Его не... Ну, хотя, может быть, дело в том, что у меня одна колонка, потому что вторую я коняхи запустил, чтобы он слышал хоть что-то. Вот. Может быть, в этом дело. Может, беда сведения. Хотя, судя по качеству звука, я думаю, все-таки платили там нормальному человеку. Вот. И вот как-то так. То есть такое двойственное ощущение. Вроде и понравилось, а вроде бы как-то и мимо пролетело. Вот не знаю, что. Галочку, наверное, все-таки поставлю. Но вот так, чтобы переслушивать, не знаю, припев очень зацепил хорошо, прям вот продрало, а куплеты как-то тухленько. Вот, Конях, ты что там молчишь?
2: Ой, я думаю, что сказать. Вот, Кость, я тебе отвечу. Работа вот от By Effect, она интереснее, чем последние песни Лёвы и Шуры. Мне, по крайней мере, так показалось. Но это же, ну, блин, мне, по крайней мере, вот с 99% уверенностью показалось, что это играет Би-2. По крайней мере, именно если учесть общую, как бы, общую музыкальную составляющую, да, и манеру исполнения вокалиста. Манера исполнения так вообще идентично, по-моему. Даже, кстати, в некоторых местах он пел интереснее, чем вокалист Би-2. Вот. А так, ну, и по музыке, и по именно по направленности на текст, да, смысловая ориентация, да, то есть чтобы сделать упор именно на тексте, именно на смысле песни, да, заставить слушателя, вдолбить ему вот как бы в голову благодаря музыке, благодаря вокалу то, что группа хочет ему передать.
1: Ну, вот я, кстати, скажу, что я текст не услышал за музыкой. Это скорее плюс, чем минус. Потому что, ну, мне понравился. Мне на самом деле трек понравился. Ну вот просто есть минусы, за которые вот все-таки ухо цепляется, и хотелось бы их как-то вот прям, чтобы раз-раз, и будет вообще все запиписечно. Вот, так в целом, конечно, хорошо очень.
2: Ну, вот, не спорю, от меня галочка тоже будет, но, конечно, хотелось бы... Ну, вообще-то, на самом деле, может быть, это просто трек один такой, а другие песни...
1: Да, да, не будем по одному треку судить группу, но, по крайней мере, то, что я услышал, мне понравилось. Вот как-то так. Так, вот смотрите, пишет нам Агбай: «Вы будете ржать, но если вы введете в Google Би-2 и Кипелов, вы найдете этот трек. Ему уже лет 5, просто ребята его переписали и доделали». Ну, это вот, по ходу дела, как раз из By-Effect человек у нас. Вот, ребят, ну, на самом деле, зачетно. Вот. Ну, что, едем дальше?
2: Ну, я последнее еще хочу сказать по поводу By-Effect. Я вижу, вот прям вижу, это бросается в глаза, это определенно бросается в глаза. Пусть на меня не обидятся самарцы, да, но вот Бабанцуйка звучала, звучал By-Effect. Ребят, уровень просто, ну, на мой взгляд, несопоставим. Очень круто. Вот это видно, что группа очень серьезного уровня. И такие группы, конечно же, должны украшать своим участием сцены больших фестивалей. более подробно и более конкретно сказать не могу, поскольку организаторы просили таких слов не говорить. Но голос от меня за бай-эффект будет, так же, как и за бабанцыков.
1: Вот, ну и едем дальше.
2: Едем дальше, и следующая команда, которая будет у нас звучать, называется Stardust Circus. С композицией, ребята, прозвучит композиция Perfect Killer. Вот, я, еще раз повторюсь, я не люблю, когда группы называются иностранными именами, когда группы поют по не своему. Вот, в частности, допустим, белорусы, у вас же очень красивый, очень интересный свой родной язык. И песни, которые вот от белорусов у нас звучали, которые, когда белорусы поют на своем языке. Вот от Алены Вороны были песни интересные. От группы Нискис были группы песни интересные. Да много у вас вообще на самом деле очень хороших, интересных групп, которые поют на своем. Вот вам-то зачем попугайничать? У вас же действительно своя культура очень хорошая. Хороший, красивый язык. Вот, не понимала я этого, никогда не пойму, наверное. Ну ладно, отвлекся, извините. Так вот, Stardust Circus — это белорусская англоязычная глэм-рок-группа, которая была основана в городе Минск в 2009 году. Вот. В 2010-м они уже выиграли свой первый конкурс. Это был фестиваль «Музыкальный спарринг». И после этого белорусская группа Stardust Circus победила в белорусском финале «Эмерганза» международного фестиваля и стала признаваться одной из самых лучших, лучших рок-групп Беларуси. Вот. Соответственно, у группы очень много регалий, у группы очень много выступлений совместных с легендой мировой метал-сцены, и ребята играют хард-рок 21 века. Вот как они про себя сами пишут, это громкая и заводная гремучая смесь того, что сегодня можно назвать настоящим рок-н-роллом. Вот. Соответственно, многие музыкальные эксперты признают, что группа Stardust Circus — это группа, за которой будущее, и это одна из лучших и многообещающих рок-команд Республики Беларусь. Это вот непосредственно, что было написано в пресс-релизе. Сам я группу данную буду слушать первый раз. Ну, посмотрим, насколько пресс-релиз соответствует содержанию музыкальному тому, что сейчас прозвучит в эфире. Еще раз повторюсь, город Минск, команда называется Stardust Circus, и композиция, которая прозвучит, называется «Perfect Killer».

0: самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: Итак, друзья, добрый вечер. 22:20 на наших зеленых системах. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами ехидный коин Димка, а наша Аська 96-4-7-5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, подписывайтесь на него и общаемся в комментариях к теме. Тема заведена. Сегодня у нас отбор от Самары и отбор от Беларуси. Самара уже профукала по большей части свой отбор. Вот, Беларусь практически в шаге от этого, но там, по крайней мере, 70% отзвучит. Вот, привет, Танюха. Привет тебе. Что касаемо отзвучавшей только что песни. Вот, ну, очень все профессионально, очень все красиво. Единственное, наверное, просто не мое. Поэтому я, наверное, комментировать никак не буду, дабы не наговорить глупости. А так все ровненько, все здорово, все удачливо. Танюшка.
2: Ну, опять же, от себя скажу, что очень профессионально. Я особые слова благодарности хотел бы выразить вокалисту. То есть мало того, что у человека очень хорошо поставленный голос, мало того, что голос очень вкусно звучит, у него, я так подозреваю, еще дикая харизма. Потому что вот как он исполняет, да, вот сама артикуляция, как он, ну... поет, да, то есть вот вокальные всякие вот эти вот фишечки, полутона, интонации, да, это очень дорогого стоит, то есть это очень круто. Вот все, что сегодня звучало, я, пожалуй, отметил бы, ну хотя бы близко к этому вокал от фронтмена группы Атма, да, из Самары. Но там, во-первых, стиль немного другой. Во-вторых, вокал вокалиста Атма, он все-таки более стандартен, да. А здесь, конечно же, очень и очень качественно. Но вернусь опять же к тому, с чего начинал. Вот если бы данная команда пела на белорусском, как бы это звучало круто. А так, ну, да, интересно, да, профессионально, но все-таки не мое, пожалуй. Галочка будет, но не мое.
1: Зачитаю вот комментарий, Костюха написал: с точки зрения профессионализма 5 с плюсом, говорю как музыкант. А как слушатель говорить не могу, просто музыку такую крайне редко слушаю. То есть вот все красиво, все замечательно, но как-то вот мимо нас просто пролетело. Ребят, ни в коем случае это не значит, что что-то плохо, просто, ну, не наше чуть-чуть, да. Вот, ну и чего, перейдем к следующему участнику.
2: Да, тем более нам очень хорошо знакомому участнику.
1: Объявляй, раз.
2: Объявляю. Итак, Юлия Глебова, группа «Час пик» из города Минск. Человек и группа, которые уже давно звучат на неформатном радио в постоянной ротации. А композиция Юли, которая, ну, скажем так, принимала участие в одной из наших программ, она у меня давно в плейлисте. И мало того, что в плейлисте, я этой песней еще периодически делюсь со своими друзьями. Когда поздравляю их с чем-то или просто кидаю им на стену. Потому что, ну, данная исполнительница обладает очень интересным и ярким, насыщенным голосом. Плюс ко всему еще стихотворный материал, то есть по смысловому содержанию у нее очень глубокие интересные песни. Но все-таки расскажу, наверное, более подробно о группе для тех, кто не знаком с ней на данный момент времени. Группа, которая обладает тоже очень большим количеством регалий, финалисты и призеры ряда фестивалей. Это вот, опять же, назову фестиваль «Качели», фестиваль «Музыкальный спарринг», значит, «Поезд Питер ФМ», «Живое небо Браслава». В общем, тут идут уже как бы еще некоторые фестивали на белорусском языке. Я не буду говорить, поскольку боюсь ошибиться, боюсь неправильно прочесть. Вот, группа, которая выступает не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами, в России выступала группа. И сейчас все силы группы «Час пик», все силы этой группы и Юлии Глебовой брошены на запись второго альбома, который ждут не только фанаты данной группы, но и мне было бы с удовольствием его, мне было любопытно с удовольствием его послушать. Вот. Итак, Юлия Глебова, группа «Час пик», композиция, которая сейчас прозвучит, называется «Шарманка». Поехали. Поехали.

0: Ну, вот оно.
1: Да, наконец-то.
0: Дождался, коняшка, наконец-то он дождался белорусского языка с шикарнейшим вокалом. Вот, ну, нет слов, Юлька, молодец. Просто умница. Вот, ну, давайте зачитаю комментарии. Так, вот, Танюшка пишет: вокал радует, музыку за вокалом не слышно, с высокими нотами, видно, вокал не дружит, зато низкие хорошие. Да нет, Танюш, там все нормально, просто, ну, голос такой. Так, Костюха вот пишется: нравится мне их аккордовые обломы во вступлении и проигрыше. Хочу придраться, но не могу, иногда душу подкидывает, не успевает надоесть. Вот, ну, в принципе, одни положительные эмоции от трека. Придраться действительно не к чему, да и не хочется, на самом деле, потому что, ну, шикарно. Молодец, Юль, молодец.
1: Вот, Захар, обрати, кстати, внимание на то, что вот 4 трека у нас отзвучало, и все 4, они очень, ну, скажем так, очень на высоком профессиональном уровне сделаны, очень качественные, очень интересные по своему звучанию, скажем так, и по своему профессиональному мастерству. Я хотел задать тебе вопрос, и надеюсь, что этот вопрос услышат организаторы Мото Мало Ярославца. Какая ситуация сейчас с количеством мест для Республики Беларусь? Сколько мест выделили в этом году?
0: Слушай, по-моему, все точно так же. По-моему, точно так же. Одно место от Беларуси и все.
1: Ну, на мой взгляд, я повторюсь еще раз то же самое, что говорил в прошлом году, да, это несправедливо. Что от республики, от целой огромной республики, в которой так много качественных, интересных команд, профессионально звучащих, и им всего одно место выделяют. Ну, мне тут, кажется, это несправедливо.
0: Тут я с тобой полностью согласен, и я каждый год задаю этот вопрос, и всегда, ну, вот, видимо, не позволяет время фестиваля, потому что Россия-то она тоже большая у нас, и тоже много групп хотят поучаствовать, просто время не позволяет взять больше групп. Я бы тоже от Беларуси брал бы хотя бы три исполнителя, это было бы правильно, но, видишь, не могут они этого позволить. Поэтому...
1: А я тогда хотел бы встречное предложение сделать. Опять же, да, если уж, коли уж белорусам выделяют всего одно место на фестивале Мото Мало Ярославец, учитывая то, что это другая страна, учитывая то, что дорога из Минска, допустим, до Москвы — это не ближний свет, соответственно, я бы предложил следующий вариант. Если оставят одного победителя от Беларуси, этот победитель автоматом попадает на главную сцену.
0: Ну, как бы можно задать этот вопрос, но я не уверен, что они согласятся.
1: Ну, по крайней мере, надо предложить.
0: Предложить можно и нужно.
1: Да, как видишь, 4 группы, которые прозвучали, они все 4 очень качественные, очень хорошие. Но не в обиду Бабанцуйки, не в обиду Баэффект, не в обиду третьей группы с очень заковыристым названием Stardust Circus. Я скажу так. Вот из всех 4 групп, которые прозвучали на данный момент от Беларуси, да, я был бы очень рад, вот лично я был бы рад победе именно Юли Глебовой. И не только потому, что мне очень нравится вокал и ее творчество, а хотя бы потому, что это единственный пока на данный момент времени исполнитель из Беларуси, который поет на родном языке, на очень красивом языке. И, сами только что слышали, как это звучит. Это звучит шикарно. Вот. Всем пожелаю того же самого. Больше песен пойте на своем языке. Ну, или хотя бы на русском, но уж не на английском.
0: Вот, кстати, Костюха пишет: как бы я не любил Воронеж, но надо быть объективным, сегодняшний отбор пока лучший. Ну, я так понял, идет речь о Беларуси именно.
1: Да. Я соглашусь с Костей.
0: Вот, ну что, давай едем дальше. Группа Карандашис, вот я знаю, что пытаются они загрузить, но что-то вот никак я их не вижу. Ребят,
1: а у нас, кстати, есть еще одна группа Югославия.
0: Да, да, я просто, что пока Югославия звучит, ребят, ну вы хоть, я не знаю, хоть в личку мне киньте, что ли, я ее скачаю. Ну, как-то не хотелось бы просрать такой отбор-то. Вот, давай, коняшка, объявляй Югославию.
1: Ой, объявляю следующую группу тоже с большим удовольствием, поскольку, когда данная команда звучала у меня в программе 5+1, мне очень понравилось то, как звучит данная группа. Мне очень понравился вокал. И вообще, я считаю, что в Беларуси Сохранилось почему-то то, чего не сохранилось у нас в России. Сохранился дух рок-н-ролла, сохранился интересный материал, сохранилось вот такое вот звучание свежее. И если у нас в России большинство групп — это группы, которым можно смело клеить ярлыки, это клон Арии, это клон Агаты Кристи, это клон ДДТ, это клон еще кого-то, то в Беларуси, как это ни странно, гораздо меньше таких ярлыков можно приклеить, и очень много своеобразных, самобытных, интересно звучащих групп. И вот Югославия — это одна из ярких представителей того, о чем я сейчас только что говорил. Группа со своим индивидуальным почерком, группа молодая, но очень интересная, и у них действительно свой нестандартный, неординарный подход к творчеству. Они очень искренние, очень непосредственные и очень душевные. Вот. За что, наверное, и нравятся они так своим поклонникам, нравятся слушателям. И вот за что понравились мне, чем они меня подкупили. Итак, группа «Югославия», которая также у нас постоянно ротация на неформатном радио, чем я очень рад, с композицией «Лучшие дни». Поехали.

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Культовые отечественные группы. 4 дня, 2 сцены, 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы, город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: Итак, друзья, 22:38 до наших зеленых системных. Вот тянем мы сегодня, тянем за яйца все группы. Давайте, грузите, ждем же, ждем. Но что-то никак не хотят. Вот, по всей видимости, это была последняя песня от Беларуси сегодня. Ну, не знаю, может, карандашисы еще успеют как-то, но что-то я сомневаюсь.
2: Мы будем, может быть, больше хвалить Югославию или ругать, наоборот,
1: что видимо, не очень хочется. Вот, ну что, вот, кстати, знаешь, вот ты когда мне сказал, что в Беларуси клонов мало, да, много качественной музыки, я, знаешь, вот такую аналогию провел. У них же сейчас там ситуация, то есть с фестивалями, с концертами, она, так скажем, прямо тухленькая.
2: Ну да.
1: То есть играть им особо негде. И это напрямую, мне кажется, сказывается на качестве музыки. Вот вспомни Советский Союз, да? Угу. Тоже особо играть было негде. В основном все запрещали, рубили на корню. И был прям такой подъем, подъем музыкальной культуры. Сейчас стало вседозволено, и групп стало много. Группы в основном однодневки, очень мало качества, в основном какая-то херь несусветная. Зато все можно. А ну вот, да. Видишь, в Беларуси как-то поприжали все это дело, но прям четко сказалось на качестве. Мне кажется, дело в этом, наверное, больше. Вот что... Давай, да, говори.
2: На 100% с тобой соглашусь. И здесь дело, наверное, все-таки в естественном отборе. Вот весь шлак, который, ну, у нас в России много этого шлака, очень много. Куда ни ткни, в какую группу ни плюнь, это, скорее всего, шлак, да, кажется, вторичный шлак. В Беларуси просто естественный отбор. Те группы, которые хотят чего-то добиться, хотят к чему-то стремиться, которым есть что сказать, они пробиваются. Они пробиваются.
1: Да, то есть им не дают, но они все равно играют. То есть это люди, которые именно болеют за свое дело.
2: Рок-н-ролльщики.
1: То есть им не дают, а они играют. Их ебут, они крепчают. А в России все можно. Вот этот шлак вылезает со всех щелей. Орут, пищат, визжат, пропадают. Там в 10 группах по 8 музыкантов. Короче, вот мне кажется, чем... Я, наверное, все-таки прав вот в своем вот этом мнении. Зажимают, и музыка лучшеет.
2: Согласен.
1: А вседозволенность порождает распущенность. Вот, по поводу Югославии. Очень своеобразно, очень интересно. Меня немножечко смутило сведение. Но хотя, может быть, опять же, дело в том, что я в один динамик слушаю. Не буду тут сильно критиковать. Как-то вокал теряется за музыкой. Но, опять же, может быть, дело в том, что... Это у меня из-за одного дня. Вот, наконец-то карандашисы нарисовались. Нарисовались карандашисы. Все, закачиваю их трек. Сейчас будет у нас еще одна группа сегодня от Белоруссии. Вот. Так, сейчас. Сейчас, ребятушки, запихаю вас в плейлист.
2: Ну ты пока пихай, я о Югославии расскажу,
1: что мне
2: понравилось. Вот, итак, Югославия, я от своих слов не откажусь, которые прозвучали у меня перед тем, как группу представлял. У них очень яркий, самобытный, интересный почерк, они не похожи на кого-то еще, они ни под кого не косят. И здесь я хотел бы отметить в довесок, да, я уже в начале, перед тем, как песня не прозвучала, говорил про вокал, да, я хотел бы обратить внимание слушателей и музыкальных экспертов, если есть такие, да, которые сейчас слушают, или вокалистов, если нас опять же слушают, обратите внимание на то, как девочка поет, особенно как она поет вот перед финальной кодой, да, как у нее голос сокнул. То есть вот здесь очень высокое исполнительское мастерство вкупе с тем, что голос сам по себе очень приятный и сочный, да, насыщенный голос. Вот перед этим была Юля Глебова, да, со своим своеобразным, неповторимым, очень таким насыщенным голосом, да. И вот Югославия, то есть голос совершенно другой, исполнение совершенно другое, но тоже очень и очень приятное. Единственное, что мне показалось по данному треку, не совсем четко можно было разобрать слова. Текст тоже очень интересный. интересной, но я-то слушаю эту песню, ориентируясь на тех, с которыми я на экране монитора, да, когда я слушал, я зашел на страничку данного трека. А слушатель, который слушает просто так, да, ему будет очень сложно разобраться в том, о чем девчонки поют.
1: Ну и вот да, видимо, все-таки это больше беда сведения, да, чем скорее самого всего сведения, трека. Да.
2: Потому что с артикуляцией и с самим вокалом у девочки все в порядке.
1: Все в порядке, да. То есть именно вот звукорежиссер подкачал. Ладно, успела у нас группа Карандашес поучаствовать. Все-таки давайте включаем их. Кстати, вот Костюха написал: весь отбор как радуга, каждый найдет любимый цвет. Спасибо всем группам за участие. Ну вот еще один у нас цвет из Беларуси, группа Карандашес. Трек называется «Клуб 27». Поехали, ставим, слушаем.
3: Карандаш из крю.

0: самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото Малоярославец Russian Bike Week. Культовые отечественные группы. 4 дня, 2 сцены, 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы, город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: А итак, друзья, 22:47 на наших зеленых системных. И вот предчувствие ведро негатива от коняшки. Давайте я все-таки сперва плесну своего позитива. Вот, будет от меня галочка. В начале трека подумал, вот у нас от белорусов и регги подошло. Потом слышу, да нет же, это же рэп же, ё-моё же. Вот, Костюха написал, сейчас найду, где это, сумасшедший микс стилей. Интересный материал, достаточно интересно все сделано. И, в принципе, я как человек, который терпеть не может рэп, даже ножкой подрыгал. Нормально, заводно получилось, коняшка. Ну, давай теперь вываливай свой негатив.
2: Ну, я не буду особо вываливать свой негатив, скажу, что, к сожалению, не
1: обошла Беларусь. Просто не любит он рэперов, да.
2: Да, докатилась и до них эта модная сейчас тенденция. И в Беларуси, оказывается, такую музыку ребята играют. Ну, я не могу судить, поскольку я понимаю, что у данного направления сейчас очень много поклонников, почитателей, и это сейчас среди молодежи популярно. Я полагаю, что и белорусская молодежь тоже такую музыку любит, и тоже у этой группы огромное количество поклонников. Опять же, скажу, что... Как и все ранее звучавшие группы, очень качественно, очень профессионально, очень насыщенный и богатый тембр у вокалиста. Но, ну блин, я считаю, что вокалист должен петь, а ни в коем случае не говорить. На меня в свое время трэш-металлисты очень сильно обижались, да, когда я сравнивал их там с хрипящими, вопящими, пукающими павианами, да, во время случки. Это, конечно, не тот случай, да, но тем не менее, вокалист — это человек, который поет. О них говорит. Это вот мое сугубо мнение. И, ну, я галочку ставить не буду. Хотя от моего мнения...
1: Но тебя, знаешь, как тебя сейчас подвела любовь к текстам. Вот если бы ты от текста атрофировался, послушал звукоряд, то, наверное, тебе бы даже и понравилось, я так подозреваю. Вот. А так как ты у нас приверженец слушать текста, вот ты одну группу пропустил для себя.
2: Ну, наверное.
1: Вот. Ну, и все, друзья. Наверное, на сегодня завершим. Еще раз скажу, завтра утром на сайте Неформатного радио появится запись этого эфира, появится голосовалка, и будем голосовать. Живых отборов по этим регионам, конечно же, не будет. Соответственно, победит тот, кто наберет наибольшее количество голосов. Когда закончится голосование, я не знаю. Всегда для меня это новость. То есть мне просто организаторы со мной связываются и говорят: все, Зухер, вот останавливаем эту голосовалку, останавливаем эту голосовалку и объявляем победителей. Вот, еще раз повторю, друзья, не надо крутить голоса. Хотя вот я знаю, что в Беларуси всегда честно к этому подходили. Вот сколько отборов уже провели, всегда белорусы честно голосуют, поэтому за них я спокоен. Самара, ребятушки, прошу, не крутите голоса, не обращайтесь в платные сервисы, не пользуйтесь прокси-серверами всякими, дабы натыкать себе, сделайте себе же хуже, потому что в конце все это все равно вычислится, вот, и те, кто крутил, просто снимутся с отбора. Поэтому давайте по-честному, вас там и так мало. Вот, ну и как-то так. Коняшка, будешь говорить?
2: Аривидерчи. Резюмирую. Очень порадовали белорусы. Я так полагаю, что не только меня, не только Захара, но и всех радиослушателей. И действительно, второй год подряд белорусы радуют. Очень много интересных групп. Все они высокопрофессиональные. Буду рад победе любой команды, даже последней, поскольку понимаю, что и такая музыка будет очень популярна на мото Малоярославце. Еще раз, если организаторы фестиваля меня слышат, дайте белорусам два места. Если не можете этого сделать, да, если, ну, как не получается, предоставьте хотя бы белорусам возможность без вот этого финального отбора выступить на главной сцене сразу, поскольку любая группа, которая сейчас прозвучала в эфире, любой участник отбора, он достоин того, чтобы быть представлен именно на большой сцене фестиваля. Это моя позиция.
1: Я думаю, что соглашусь полностью.
2: Слушатели меня все без исключения поддержат. Это было бы честно и правильно.
1: Вот, ну все, друзья, всем удачи. Со следующей среды у нас начинается отбор на Крымфест. С мото Малоярославцем мы разъебались, скажем так, вот, и начинается у нас большая-большая, за месяц нам надо уложиться, отслушать 16 регионов по Крымфесту, вот, так что со следующей среды начнем, и, наверное, на следующую среду я выложу уже полностью сетку по всем крымским эфирам, и будем как-то со всеми диджеями делиться, не только в рамках программы 5 плюс 1, но и остальным диджеям раздадим, чтобы все успели. Вот, все, всем пока, не болейте, любите друг друга, нет в войне, пусть все будет заебись.
2: Миру мир, войне пиписька, всем пока, до свидания.
1: Пока, друзья.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. POD. Выплата в случае смерти. Американская христианская нью-металлистическая группа из Сан-Диего, Калифорния. Опять юг США. Да, ребята, есть и такие группы. Не всем же сатанизм культивировать. Музыканты метафизически переносят смысл названия на Христа, искупившего грехи всех, проданного людьми. Сильно, по-моему. Образовался коллектив в 1990 году, является родоначальником наряду с Корн стиля New Metal. На сегодняшний день выпустил 11 студийных альбомов, работают, гастролируют и радуют фанатам. Порадуемся и мы. Бум! POD.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио – это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок. Забыты все театры, все экраны. Экран мой на сегодня потолок.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, ну, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага Воин». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

И теперь я до смерти остался один. Две стены, три окна и четыре картины. На стене пустота, за окном карантин. На картинах лицо пожилого мужчины. Он земля, я зерно, что из этой земли силу пьет и любовь, и печаль, и отвагу.

я кладу на бумагу. Бог у Бога портянки украл и привет. Бог натер волдыри, ему больно, хромает.

потому ему не хватает. Трудно ночью лежишь и мозгами шуршишь.

проборе. Общий смысл мне понятен. Вопрос в мелочах, что обсудим в последнем с тобой разговоре. За тебя я полцарства, две трети коня, а попросишь и жизни годочек дарую. Ну а ты, не торгуясь, всю жизнь за меня, было б две, отдал бы, отдал бы и вторую. И мы можем не видеться, жизнь или две. Я чего-то устал, я посплю, если можно. Верю я, ты придешь, жив и бодр вполне, и разбудишь меня. Осторожно.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». А город Москва, твои мысли называется. Трек «Поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса таких групп. Хорош.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

Мы волки, мы стая, кто видел нас, знают. Как волки клыки в плоть живую вонзают, как рвут и глотают телят нежных туши. Но волк не карает, не пачкает души. Мы звери лесные, мы годы земные.

0: рая, кто видел, нас знают. Как волки клыки плоть живую вонзают.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород. Группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: L7. Девчонки, когда играют гранж, это весело. В 1985 году Рене Лукас, бас-гитарист, замутил коллективчик с солистками и гитаристками Донитой Спаркс и Сьюзи Гарднер. Но в том же году Мусчинка слился, и девчонки назвались Элси Спаркс и Сьюзи Гарднер. На барабанах после

и повиснув на вокальном мониторе. Из-за своеобразного рваного звучания их причисляют к сиэтловской волне гранжа. Но ни одна из участниц коллектива не были родом даже из штата Вашингтон. В 2019 году четверка выпустила свой новый студийный альбом, с которого мы послушаем песенку «Монстр».

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

придуманный ветер, душа зазвучала придуманной песней, бежал по листам придуманной буквой, от слова начала придуманным будням.

приятно было открывать конверт, доставать письмо, перебирать руками. Но сейчас уже сошла на нет мода писем, ставшей связью между нами. Сколько же тепла могли мы сохранить в строчках, недоступными словами. Раны старые не надо бередить, если хочешь, чтоб не стали мы врагами. И общение тогда совсем иным было. Помню, эти стопки берегли. А еще ведь с давней старины все влюбленные записки жгли. Жаль, теперь нельзя предать огню всю большую массу нашей переписки. Я в один прекрасный миг все удалю, в памяти останутся огрызки. А так хочется сесть у камина и достать пачку желтых конвертов, ведь все это старые письма сохранили прошедшее лето.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

Не подумайте, друзья, будто бы я пьяный. В голове моей сейчас полный марафет. Но похитили меня инопланетяны, и поэтому меня с вами больше нет. Но похитили меня инопланетяны, и поэтому меня с вами больше нет. Ты не думай, не торчу никуда.

мысль до других планет. Так что если кто решил, вы инопланетяны, я доставлю вашу мысль до других планет.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

часов, а после пятой начал он светиться. Я с интересом посмотрел на шар, что светом голубым сиял во мраке. Тут осенило, аж пробило в жар. Ядрёна мать! Ведь это же оракул! Вот так удача! Ну, я развернусь! Узнаю все секреты мироздания! Такое и не снилось большинству, а мне свезло. Я долбанный избранник. Чё б такого у него спросить, покуда в силах языком ворочит? Ведь глупо узнавать у высших сил о бабах, о деньгах, о работе. В кулак сжимая пьяные мозги, я напрягал свое воображение, но отвлекли. Неслышно и легки ко мне за стол пожаловали тени. Теням я даже рад. Смотрю на них, пытаясь опознать по силуэтам. И вижу лиц, когда-то дорогих, размытые и смутные портреты. Мой брат, зачем явился ночь-полночь? Ведь ты лежишь давно в своей могиле. Тебе ничем я не смогу помочь, я не кудесник. Воскресить не в силах. А, впрочем, наливай за грешных нас. Давай с тобой как встарь промочим глотки. Ведь там, где обитаешь ты сейчас, навряд ли подают на ужин водку. До края наполняй себе бокал. Ты не стесняйся, нынче я транжирю. Что говоришь? Я жизни не видал. Не знаю, что почем в подлунном мире. О да, я Эверест не покорял. Шекспира не читал в оригинале. Не видел Лувр и в космос не летал. Так что ты прав, я многого не знаю. Чудес на свете масса. Но, увы, как жаль, что в понимании граждан наших тот всех полнее и лучше знает жизнь, кто видел в ней лишь шконку да парашу, кто хрен последний бессоли сглодал в угрюмых дебрях мрачной коммуналки, в парше, клопах и мухах прозябал. Но то не жизнь, а лишь ее изнанка. А, ладно, плюнь. Гляди, я шар принес. О, на столе сияет, как комета. Попробуй сформулировать вопрос, который бы достоин был ответа. Мадам, вы посетили мой удел. Лицо знакомо ваше мне бесспорно, но столько лет прошло. Я постарел, и имя уж, простите, вряд ли вспомню. Мы, кажется, одним весенним днем сидели с вами в парке на скамейке. Я все молчал и думал о своем. Вы щебетали, словно канарейка. Я даже не пытался слушать вас. Все темы ваши мне скучны, не скрою. Отчаянно старался не зевать, лишь вежливо качая головою. Возможно, пламень был. Но мой мороз невосприимчив ни к теплу, ни к свету. Я вас прошу, мадам, задать вопрос, который бы достоин был ответа. Мой бог, зачем спустился ты сюда? Сыны твои давно тебя забыли. Заветами своими досаждать, поведать о своей великой силе. Чем можешь, боже, удивить меня? Каким таким необъяснимым дивом? Кустом, что не страдает от огня? Ты извини, но это не спортивно. Лечить холеру наложением рук зачем? Давно придумана вакцина. Исцелят доктора любой недуг, и снадобий полным-полны витрины. С изобретением лайнеров и яхт моря переплывать в китах не модно. Ведь, право, в современных кораблях комфортнее, приятнее, удобнее. Умеют люди в облаках парить, рождать в пробирках жизнь, а Ев за скобки. А уж Содом с Гоморой повторит любой кретин, дорвавшийся до кнопки. Скопировав сознание на диск, клонировав себе по вкусу тело, когда-нибудь и смерть мы победим. Зачем нам рай морально устарелый? Конечно, это будет не для всех. Но кто захочет обессмертить стадо? Богач пролезет в вечность без помех. Тобою быть нетрудно, а накладно. Научный гений сказку перерос. Ты слаб, старик, и понимаешь это. Не дуйся. Лучше выдумай вопрос, который бы достоин был ответа. А это что еще за персонаж? Шерсти с хвостом. Я даже растерялся. Любезный незнакомец, ты у вас рогами мне за люстру не цепляйся. Постой, постой. Теперь я

Знаю. Тебя я видел пару раз по пьяни, как видят все, кто крепко перепьют. И, в общем-то, тебе я благодарен. Когда б не твой самозабвенный труд под жалкие проклятия лицемеров, не зависть, гордость, алчность, лень и блуд, мы до сих пор торчали бы в пещерах. Глупцы с презрением на тебя глядят, не в силах распознать простого трюка. На редкость символично, что, войдя, от Бога сел по правую ты руку. Зачем же ты пришел? Что за нужда? Простое любопытство или ная? Погасли печи, кончились дрова, или кацит внезапно начал таять? Не дрейф, дружище, горе не беда. И если ад вдруг показался тесным, переселяйся к людям навсегда. Кому-кому тебе найдем мы место. Ты сможешь выступать перед толпой под крик «Ура!» и гром аплодисментов, как перспективный лидер молодой. Возможно, даже станешь президентом. И не тяни, минуты-то идут. Оракул ждет в жемчужном дивном свете. Давай, спроси его чего-нибудь такое, чтобы не смог он не ответить. И четверо уставились на шар. Мертвец и дьявол, дамы и Всевышний. Дипломатично каждый промолчал. Вопросы есть, но мелочные слишком. И понемногу стал я понимать в давлеющем молчании унылом. Уж если этим нечего сказать, куда же мне с моим, простите, рылом? Рассвет забрезжил, растворилась мгла, и сгинули мои ночные гости. Пустых четыре стула у стола, четыре рюмки, а в тарелках кости. И шар погас, больше не сиял. И сразу как-то стало в доме пусто. Короче, я отнес его в подвал использовать как гнет в ведре с капустой. Не сформулирован вопрос, увы, никем, и в посиделках зря себя мы мучим. Витает в воздухе, висит на языке.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ирландия, страна кельтов и Юту. Но вы должны знать, что до Юту была еще одна ирландская супергруппа. Тоща Лиззи. Тин Лиззи. Образовалась она в 1969 году певцом и гитаристом Филом Лайнетом, барабанщиком Брайаном Дауни и гитаристом Эриком Беллом. Известность группе пришла после того, как они спели рок-версию известной застольной ирландской песни «Whiskey on the Jar». Ну, это если бы у нас как кто-нибудь перепел «Ой, цветет калина» или «Черного ворона». Так вот, по-рокерски. И с группой в разные времена сотрудничали Гарри Мур, Фил Коллинз, Sex Pistols, Rush, Queen, Aerosmith. Короче, звезды 70-х годов со своим кельтским стилем отличались от всех. И пели Тин Лиззи тоже про всяких кельтских кельтов, любовь и смерть. А заценим мы сейчас «Мужик, ты не вернешься из Чайна-Тауна».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Ей было 17, кавалеров немало. Она и не знала, что это пройдет. Ее это раньше все так доставало, теперь ей этого не достает. И новый аккаунт еще

Если хочешь, пойдем со мной. У меня есть кровать и кое-что

Слова, слова, потом война. С огнем, с бедой, с мечтой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе устроил бой.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

рапирой, арт, гламур, спорт и фразу. Смерть целомудрия от секиры, я лучше бы так это назвал. Странно, но все еще хочется каждую. Может, хиджаб не так уж и плох? Даже вон ту, которая замужем. Даже кто думает, что я лох? Может, уехать куда-нибудь за город? Или закрыться за обе двери? И попаститься недельку загодя, пристегнув себя накрепко к батарее?

на твои фотографии. Знаешь, твой Инстаграм, мой вечерний музей. Если скажут друзья твои, лучше оставь ее. Я бы с каждого снимка далеко послал бы всем. Я бы с каждого снимка далеко послал.

0: правильно.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Red Hot Chili Peppers. Кто не знает красных островов чилийских перцев? Тот вообще странный человек и, скорее всего, измучен нарзаном и тертой морковью. В далекой солнечной Калифорнии в 1983 году для единственного выступления в Rhythm Lounge Club собрались Энтони Киддинс, гитарист Хиллион Словак, бас-гитарист Майкл Белзери и барабанщик Джейк Айронс. Причем Энтони просто читал свой стих «Out in Lay», а остальные трое играли какую-то хрень. Но играли так, что их позвали выступить на следующей неделе, и народ понял, что нужно продолжать, и закипело. 10 августа 1984 года вышел первый альбом. 300 тысяч копий для молодого коллектива – это вообще-то неплохо. И что в итоге? Зал славы рок-н-ролла, 7 Грэмми, 100 миллионов копий альбомов продано. А мы заценим вещь с альбома этого года. Постер.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

навязчиво, как реклама. Что еще о тебе сказать? И снова врезается в память то, что бросалось в глаза.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!